А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Бресте. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла и в Минске тоже.

Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси осадков не обещают только в Бресте. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте будет 20-22 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 16-18 тепла и в Минске тоже до плюс 18, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: 11 тепла. И в Минске тоже до плюс 18. Временами дождь и, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 1014. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Встречи с собрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
1: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнерская реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом. Это
2: Радио Юнистар.

0: Результаты покажут, насколько целесообразно сохранять систему, которая заработала с 1 мая. Как пишет агентство Минск Новости, новшество вызвало неоднозначную реакцию минчан. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября, рассказали в Минобразование. Проект создали, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневник. Остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал УНТ. И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершении выпуска знаменитый режиссер Кристофер Нолан заявил о том, что хочет снять фильм ужасов. На конференции, посвященной его последнему фильму «Одиссея», который выходит в Беларуси на будущей неделе, он подчеркнул, что там уже есть отдельные сцены в этом жанре. Однако ему хотелось бы сделать полноценный хоррор. И пока Нолан в поиске подходящей идеи, удачным примером фильма ужасов режиссер назвал недавнюю «Обсессию». Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня без осадков и до 22 тепла. В Витебске плюс 19, временами дождь. В Гомеле тоже дождь и 20 выше нуля. В Гродно 21 градус тепла, возможно, кратковременные осадки. В Могилеве плюс 20 и дождь, а в Минске сегодня также дождь, возможно, гроза и до 18 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Хит за хитом. Весь день.

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник? Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: Очень интересное исследование провели на тему того, какие лица больше нравятся людям, мужские или женские. Mm-hmm. Вот сейчас расскажем вам подробности. Значит, интересно, что людям обоих полов женские лица нравятся больше. Они их считают более привлекательными и красивыми. Но смотрите, что любопытно в этом исследовании. Чем старше возраст тех, кому эти картинки, фотографии с лицами показывают, тем больше они теряют интерес и к тому, и к другому, и к 80 годам. Вот эта разница между тем, кто красив, а кто нет, она полностью теряется. То есть человек в 80 и после воспринимает и женские, и мужские лица одинаково.
1: А, ну это значит, что 80 лет уже идеальный возраст для слепых свиданий. Вот он наконец-то настал. Вообще, слушайте, ребята, никаких разочарований. Вы оба немного пожеванные. Ну,
0: так, кстати, не только ты считаешь, но и Прохор Шаляпин.
2: Ай, ладно. Я даже не знаю.
1: Для него все как наливные яблочки, если честно.
2: Это факт, да. Даже не знаю, кстати, верить ли результатам этого исследования. Вот смотрите, статистика. Мой муж моется шампунем 3 в 1 и всегда выглядит неотразимо.
0: Да. Как кофе?
2: Ну, да. Нет, это когда, знаешь, и гель, и шампунь, и кондиционер, и бальзам, и пена для бритья, да? Ну, вот такой вот. Ну, вы видели, какой красавчик? Видели. А у меня каждый день выход из дома – это лотерея. То, значит, прическа не получится, то макияж не тот, то в целом что-то с утра вот не так задалось, я уже уставшая проснулась, понимаешь? Ну, как вот это, понимаешь, выигрывает?
0: Вот несмотря это, конечно, не выигрывает.
2: Ты не говори тоже мне, знаешь.
0: Я другой, ребят, хочу сказать. Вот ты правильно вспомнила про мужа своего. Вот мне кажется, что просто в этом исследовании, когда показывали вот эти фотографии, картинки, да, мужские и женские. Просто выбрали некрасивых мужичков.
2: Согласна.
0: Вот. Взяли бы туда фотографии твоего мужа, например, показывали. Вот. Или просто, может быть, знаешь как, может быть, у девчонок там были фотографии из Инстаграм, а у мужчин из паспорта.

0: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Лето на максимум. Цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок. Правила вкуса. 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное. Гуд. 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк». Мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк.Бел» и по телефону 29-144-70-00.
2: Радио «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.
3: I am paid to exist.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных, а это значит, что дороги свободны.
1: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает к сотрудничеству грузоперевозчиков с собственным автотранспортом, оборудованным рефрижераторами для доставки молочной продукции в торговую сеть. Телефон плюс 375-44-779-60-30.
3: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.

0: Шоу «Компания Белтелеком».
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
3: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг «Ясно 500» для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
4: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.
4: Наше все?
5: Наше все.

0: белорусским. С кредитом наши все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Где купить авто? В сети «Автохаус».

0: открылись. Слуцк, улица Ленина, 96В. Подробности на бутик Автобай.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: 24 июля не надо спать. Нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд. Съезд на СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69.
2: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 7.28. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко обратил внимание на хищение топлива и взяточничество во время уборочной. Об этом президент заявил на селекторном совещании. Глава государства отметил, что на старте уборочных работ МВД уже зафиксировало 46 таких преступлений. Также накануне Александр Лукашенко принял кадровое решение по составу руководства вооруженных сил. Генерал-майор Александр Масолов назначен заместителем министра обороны по тылу. Начальником главного управления боевой подготовки вооруженных сил стал генерал-майор Дмитрий Битный.

0: Проект создан, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу. Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромимпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня без осадков и до 22 тепла. В Витебске плюс 19, временами дождь. В Гомеле тоже дождь и 20 выше нуля. В Гродно 21 градус тепла, возможны кратковременные осадки. В Могилеве плюс 20 и дождь. В Минске сегодня также дождь, возможно гроза и до 18 тепла. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежные решения и современные технологии. Удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: для детей старше 16 лет.
1: При этом пообещала какие-то удивительные факты, чтобы ну, нас так с утра чем-то необычным встряхнуть, взбодрить. Ну, давай, рассказывай.
2: Ну что, вот придут люди в офис и такие, а знаешь, что я знаю? Я теперь знаю, что тыква – это ягодка, только это очень большая.
1: Сейчас
2: это первый факт.
1: Это первый факт.
2: Первый факт, да. Тыква – это ягодка. Да.
1: То есть, когда, бабушка звонит и говорит, приезжайте собирать ягоды, скорее всего, поведет в огород.
3: Или когда мой муж говорит, что я ягодка, а не маленькая, сладенькая, вкусненькая, оказывается, просто переборщила.
2: Ладно, в общем, про тыкву, да, теперь
1: еще
2: поняли, это ягодка.
1: Еще он намекает, что он на тебе будет ездить.
2: Ой.
1: Ну, если дальше представлять, что тыква-карета, да, жизнь-сказка, тыква-карета.
3: У нас всегда полночь.
1: Вот.
2: Я думала, Вика Золушка, нет, в этой сказке все по-другому. Так, летим дальше. Второй интересный факт. Оказывается, лягушки дышат и пьют через кожу.
1: О,
2: прикольно.
1: Слушай, это можно, знаешь, как вот у меня был такой Пашка, товарищ в детстве, ну, как в детстве, в подростковом возрасте, и он, ну, он боксом занимался и борьбой. И он всем ходил, говорит, сейчас будешь лезть, через трубочку будешь дышать. А сейчас можно, если вот, ну, зная этот факт, знал бы Пашка, тогда он бы мог говорить, будешь дышать, как лягушка.
2: Как лягушка.
1: Через кожу.
2: Ай, ну ладно. Слушай.
1: И есть, и пить.
2: Если, обещаешь, вот так вот, не дай бог, оказался в каком-то озере, да, и напился, и задохнулся, и все. Ну, потому что, ну, а как?
3: Захлебнулся, получается.
2: Так, что еще интересненько? Третий классный факт. А вы знали, что у медуз нет мозга, но при этом они способны на очень сложное поведение?
1: Не надо сейчас.
2: Не надо. Мы уже поняли. Спасибо.
0: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
0: Хит за хитом.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на МКАД от Кижеватова до Игуменского тракта. Придется постоять на Ванеево от реки Свислочь до второго велосипедного переулка.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар

0: «Следить за хитом». Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг. И с 2 часов дня в пятницу.
1: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему недельный отпуск – это плохая идея, и где придумали одежду, которая сама надевается на человека.
0: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8 801 147 77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Ресторан авторской кухни Peaky Blinders. Там, где круглосуточно вкусно, живая музыка, караоке, безграничный формат удовольствия 24 на 7. Гурского 56. Подробнее по телефону 8029-344-44-11.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Лето в разгаре выгоды. В «Пятом элементе» только до 3 августа. Покупай холодильник «Хайер» с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой 301 рубль за 2499 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. «Пятый элемент Бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Это была реклама.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Так, друзья, утреннее шоу. Мы продолжаем игрой «Стоп! Спойлер!».
2: Спойлерить будет Сафронов. А вы подробно услышите описание какого-то фильма и только понимаете, что название есть, знаете, отправляйте нам его в Telegram 29-610-9950. Кто окажется быстрее всех, тому и крутой подарок.
1: Да, все, будем начинать. Время не ждет. Поехали. Итак, начало фильма «Камера». Постепенно кадр у нас становится все светлее и светлее. Мы видим крупным планом лицо мальчишки. Он сидит на корточках в каком-то поле. Это рисовое поле.

«Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.
2: Зарядная станция.
3: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
4: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
5: На выходные погулять в старом городе прибывает любознательная Аня. Всем желающим тоже отдохнуть и пожить в центре просьба остановиться на куфор путешествия.
6: Эос, Эос, Эос. Ортопедические матрасы Эос в интернет-магазине eos.by в рассрочку и с доставкой.

0: Матрасы «Эос». Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy H12 GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом в 72 рубля.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. На телевидении иногда смогут использовать музыку без согласия правообладателей. Такой закон подписал президент Беларуси. В документе речь идет об отдельных передачах на ТВ из обязательного пакета. Кроме того, согласие исполнителя не нужно при проведении важных государственных, политических, общественных и культурных мероприятий. Но, несмотря на это, правообладателям необходимо будет выплатить вознаграждение, пишет Белта. Согласно новому закону, уменьшаются и сроки выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, а также регистрацию объектов права промышленной собственности. В Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Он расположен на пересечении улиц Неманской и Лицкой, пишет Белта. Принцип работы нового вида пешеходного перехода довольно прост. На светофоре зеленый сигнал загорается одновременно для всех пешеходов. Авто в это время стоят на красном, а пешеходы могут спокойно пересекать перекресток по любой траектории. А велосипедисты могут не спешиваться.

0: могут увеличиться на 12,5%, пишет Белта. В то же время в Белом доме Дональду Трампу рекомендуют этого не делать, так как это может привести к экономическим потрясениям в связи с ростом стоимости топлива и недовольством американцев дороговизной жизни. И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершение выпуска. Один случай на 15 миллионов произошел в Австралии. Там 34-летняя женщина родила однояйцевых четверняшек. По словам врачей, это первый подобный случай в истории страны. Девочки появились на свет с помощью кесарево сечения на сроки чуть больше 28 недель. Медики отмечают, что беременность прошла без серьезных осложнений, несмотря на высокие риски, сообщает Белта. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня без осадков и до 22 тепла. В Витебске плюс 19, временами дождь. В Гомеле тоже дождь и 20 выше нуля. В Гродно 21 градус тепла, возможны кратковременные осадки. В Могилеве плюс 20 и дождь, а в Минске сегодня также дождь, возможно гроза и до плюс 18. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Оказывается, и когда уборку делаешь, можно ошибок насовершать, не только в отношениях.
2: Да, от этих ошибок будет становиться еще грязнее. И вот ошибка номер один – это начинать уборку с пола. Вот иногда хочется всегда сделать самое неприятное. Вот помыть пол, а потом уже всякие мелочи, типа вытереть пыль, переложить одежду. Но вот после всего этого нужно пол мыть опять, потому что вся

0: спустилась
1: не,
0: на землю.
1: Не-не-не, я вот придерживаюсь в уборке, как и в романтических свиданиях, одного простого правила. Mm-hmm. Всегда начинать сверху.
0: Это идеально работает.
2: Хорошо, это мы поняли. В общем, пол оставляем на потом.
1: На потом.
0: Да, на десерт. Итак, второе правило использовать, точнее, антиправило, использовать одну тряпку для всех поверхностей. Загрязнения в разных частях дома, они вообще не одинаковые по типу. И вот если не менять тряпку, допустим, после ванны идти на кухню, то мы как бы визуально все будет чистенько, но вот бактерии...
1: Но при этом можно сделать одну оговорку. Одной и той же тряпкой, которую вы убираете квартиру, ей же можно бить мужа.
2: Слушай, а кто-то же использует старую одежду. Я просто как-то еще, будучи маленькой девочкой, пришла к своей тете с дядей, да?
1: Они говорят, боже, что на тебе? Давай это на тряпке.
2: Они, майка у них такая, знаешь, детская майка, они пыль вытирали, а майка мужа, они пол ей вытирали. Там все было четко.
1: Страшно в этой ситуации в том, что в доме нет и следа ребенка.
2: Неважно, это майка мужа, но она села.
1: Ну, понятно.
0: Итак, третья ошибка. Угу. Пылесосить заполненным мешком или контейнером. Неочищенный вовремя пылесос хуже всасывает пыль и мусор. На это даже, кстати, указывают сами производители. Качество уборки очень сильно падает. Все нужно делать вовремя.
1: Ну, правильно, чтобы всасывал, должен быть чистый. Пылесос.
2: Мы, кстати, недавно поменяли всю вот эту систему очистки, и пылесос начал настолько хорошо работать,
1: что пропал муж.
3: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
4: Лето на максимум. Цены на минимум в «Маяке». Филе цыплят бройлеров. Ганна охлажденная. 13 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Бумага туалетная. Вейро. 8 рублей 99 копеек за 24 рулона. «Маяк». Мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
5: Юнистар. Юнистар. Хит за хитром.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Партизанском проспекте от железнодорожного моста до Ангарской, а также на Долгобродской от Уральской до Ботанической.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Реклама.

0: Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Медоплас.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
4: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Витамин D для вашего дома. Мебель на Мегамаркет «Домашний очаг».
6: Матусевича 35.
7: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
8: Это была реклама, а дальше мировой хит.
4: Партнёр препарат Смектосорб.
10: Селезенкин?
11: Есть.
10: Печенкин?
12: Есть.
10: Кишечник? Где кишечник?
11: Расстроился, снова диарея.
13: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретротационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

0: для детей старше 16 лет.
1: Сегодня в рубрике «Я никогда не» мы обсуждали тему падения с беговых дорожек, спрашивали, получалось ли у вас такая неприятность когда-нибудь или в зале тренажерном, или дома свалиться с беговой дорожки во время того, как она вращается. Что за сообщение у нас есть?
2: Настя написала нам, что вообще-то, когда на беговой дорожке или бегает, или ходит, всегда чем-то параллельно занимается. Или фильм, или сериал смотрит, или музыку слушает. А тут, говорит, подружка позвонила. Ну, я так заговорилась, что нечаянно слетела с беговой дорожки. Капец. Было очень неловко. Больше по телефону не разговариваю.
1: Правильно.
3: А вот Лена еще нам пишет, что долго не могла прийти в зал, потому что стеснялась. На нее все будут смотреть. Собиралась с духом, выбирала себе форму, чтобы, ну, быть такой скромной, сливаться с пространством. В общем, наступил день X, она пришла в спортзал и думает, пойду к самому знакомому спортивному инвентарю. Дорожка. Встала, что-то натыкала, слетела с визгом, стала звездой.
2: Вот так вот, да. Это было.
1: Это не звездой, а кометой получается.
2: Девчонки, почему ни одной мужской истории? Брутальной, суровой нет, а даже обидно.
1: Спасибо за то, что пришли.
4: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
5: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
6: Это «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Партнер-шоу компания «Белтелеком».
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
3: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети «Белтелеком». Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
4: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
5: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300. Трицены.
6: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов-беларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
0: Выбор «Джили» начинается здесь. Хмаринская 8.
7: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Что ты выберешь? Доходность или надежность?
10: Я выберу вклад «Шодры» в банке «Добробыт». Ведь здесь есть и то, и другое. Фиксированная высокая процентная ставка 13,32 годовых на 13 месяцев. Выгодно и надежно. Подробности на сайте bankdobrobyt.by, в офисах продаж и по телефону 5-222-111.
8: Это была реклама.
11: Доброе утро. В Беларуси 8.32. Сейчас новости коротко. Расширение сотрудничества на принципах партнерства взаимопонимания будет способствовать процветанию государства. Об этом заявил Александр Лукашенко в поздравлении президента Грузии Михаила Кавелашвили с 55-летием. Белорусский лидер отметил, что отношения между Минском и Тбилиси основываются на искренней дружбе и тесных культурных связях, пишет Белта. В Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Он расположен на пересечении улиц Неманской и Лицкой, пишет Белта. По такому переходу можно спокойно пересекать перекресток по любой траектории. США на этой неделе могут ввести пошлины на товары из 60 стран. Они могут увеличиться на 12,5%. В Америке это приведет к экономическим потрясениям в связи с ростом стоимости.

0: не смогут пользоваться социальными сетями. Такой закон приняли в парламенте страны. Для того, чтобы использовать приложение для общения, должно исполниться 15 лет. Такими были новости. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
2: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. «Белпромимпекс» – ваш надежный партнер в мире гидравлики.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня без осадков и до 22 тепла. В Витебске плюс 19, временами дождь. В Гомеле тоже дождь и 20 выше нуля. В Гродно 21 градус тепла, возможны кратковременные осадки. В Могилеве плюс 20 и дождь. В Минске сегодня также дождь, возможно гроза и до 18 тепла. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Climat Store.
3: But that Chico nice, y'all call it a moment, I call it life.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, ну и прямо сейчас Летова о бытовых своих интересах начнет говорить.
2: Знаете, почему мы иногда дома не убираемся? Это не потому, что мы ленивы.
1: А почему?
2: Вообще есть три совершенно не связанных с этим причины.
1: Так.
2: Расскажу. Может быть, как раз это про вас, и надо будет уже выдохнуть. Ну, грязно и грязно. Итак, первая причина – это сильные эмоции. Ну, вот смотрите. Начинаешь ты, например, убирать на кухне, да?
3: Так.
2: А у тебя там, например, на холодильнике много каких-то там магнитиков. И вот ты начинаешь перебирать, вспоминать, грустить, что когда ты уже в эту Испанию приедешь. Да уже бог знает когда. А это Греция когда была? 20 лет назад.
1: Да и
2: ну, и в общем, и вот ты начинаешь так переживать, перебирать эти статуэточки, какие-то вещи, какие-то, не знаю, фотографии важные. И все, понимаешь?
3: И ничего не выкинуть, потому что все нужно, это Плюшкин.
2: Да, да. И это вообще тебя от уборки отвлекает.
1: Ясно.
2: Ты все, погрузился в процессы. Вторая причина – это легкий характер.
1: В смысле?
2: Ой, ну смотрите, есть же такие люди, у которых там, они дисциплинированы, организованы, все у них по полочкам. А есть люди с легким характером. Ну, то есть вот они что-то начали, а потом вот бабочка пролетела, ой, что-то интересное сообщение.
3: Какое-то СДВГ. Синдром рассеянного внимания.
1: Это знаешь как, это современная молодежь, она хочет найти в себе что-то особенное.
3: Ага.
1: И так как особенного ничего нет, находятся какие-то диагнозы.
3: Возможно, возможно.
2: Легкий характер.
1: Ты знаешь, хочешь выделиться, ну, покрась там голову в красный цвет.
3: Что-то похожее, да?
1: У меня СДВГ, я не такой, как все, ха-ха-ха. Да ты лучше книжку прочитай какую-нибудь еще или в спортзал сходи.
3: Так не получится, будешь отвлекаться.
1: Согласен.
2: К третьему пункту переходим. А третий пункт, ребят, это нерешительность.
1: Нерешительность?
2: Это когда ты не знаешь, вот откуда, с коридора начинать эту уборку или со спальни.
1: Вот это мое.
2: Попылесосить или сначала пыль все-таки.
1: Я еще, знаешь, со школы, я когда уроки приходил, домашнее задание делать, я вот смотрел на эту гору учебников, ну так, интересно, с математики начать?
2: Да.
1: С русского или с математики? А, в школе на переменке разберемся с ребятами.
2: Так и работает.

0: кондиционеры MDV.
1: Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Большой затор на МКАДа от Брестского шоссе до Монтажников. Придется постоять на внешнем кольце МКАД от Стиклева до Воупшасова. Там ремонтируют дорогу.

0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
3: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе Манга.

0: Европа.бай и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
1: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.бай и по телефону 8044-784-84-84.
2: Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-21-29.
3: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
4: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
7: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону.

0: для детей старше 16 лет. Зарядная
1: станция. Подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна».
2: Ну что, вопрос сегодня был интересный.
1: Давайте еще раз повторим.
3: Что общего у футбольного мяча и ребенка, который не хочет делать уроки?
2: У нас есть тройка фаворитов. Давайте слушать сообщение первое.
1: Ну, давайте.
4: И тот получит пендаля.
1: Кошмар. Так, Катерина.
5: Каждый из них может сдуться.
2: Это тоже факт.
1: И еще вот от Владимира.
6: Почему-то всегда у соседа есть похожий.
2: Это прикольно, да?
1: Да, хорошо. Давайте сюда подарок.
2: Владимир!
0: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
7: «Эос», «Эос», «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
0: Радио «Юнистар».
8: «Юнистар». «Юнистар».

Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение.

0: Реклама.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66. 24 июля не надо спать. Нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете «Билл». Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд. Съезд из МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Buildshop.by. Телефон 599-69-69.
0: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
2: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная, безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка, безалкогольная, пшеничная.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Включаем отпускное настроение вместе с копеечкой. Пельмени мясные подушечки боярские 4 рубля 29 копеек за 4.

0: магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 9.03. С новостями Александр Романов. В Беларуси некоторые школы с 1 сентября перейдут на электронный журнал и дневник, передает телеканал ОНТ. Это снизит бумажную нагрузку на педагогов и упростит взаимодействие учителей, учеников и родителей. Нововведение сперва заработает в 300 школах. К слову, на какие специальности подают документы абитуриенты с самыми высокими баллами, рассказали в Минобразовании. Тем, кто набрал более 390 баллов, интересны международная экономика и торговля, международные отношения, экономическая информатика и прикладная физика. Напомню, сейчас в Беларуси продолжается прием абитуриентов на платное обучение. Он завершится 1 августа. Почему не стоит покупать лесные ягоды и грибы с рук, рассказали белорусские медики. Специалисты проверили более 5000 образцов пищевых продуктов, в том числе ягод, грибов, и нашли в некоторых вредное вещество – радиоактивный цезий-137. Больше всего опасных находок в Гомельской и Могилевской областях. Поэтому покупать такие продукты лучше у продавцов, у которых есть на них документы, пишут Минск Новости. И к новостям компании. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершение выпуска. Во Франции дети не смогут пользоваться социальными сетями. Такой закон приняли в парламенте страны. Начиная с 1 сентября, при регистрации в соцсетях необходимо будет пройти проверку возраста. Для того, чтобы использовать приложение для общения, должно исполниться 15 лет. Для существующих учеток новые правила будут применяться со следующего года. Такими были новости. Далее о погоде.
0: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня без осадков и до 22 тепла. В Витебске плюс 19, временами дождь. В Гомеле тоже дождь и 20 выше нуля. В Гродно 21 градус тепла, возможны кратковременные осадки. В Могилеве плюс 20 и дождь. А в Минске сегодня также дождь, возможно гроза и до 18 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Юнистар. Хит за хитом. Весь день.

0: время, когда мы узнаем какое-то новое интересное слово от Вики Демидовой. Она обещала что-то про прогулки нам рассказать, погулять. Мы любим.
1: Да, наша рубрика «Словарный запас». И слово у нас сегодня «мацион».
0: Мацион?
1: Да.
0: Это что-то съедобное? Это когда ты пошел гулять и взял с собой это в пакетике?
1: Знаешь, около того, потому что мацион – это прогулка с целью отдыха и удовольствия. Ну, когда у тебя что-то есть в пакетике, это всегда как будто бы про удовольствие. Ну, я имею в виду поесть.
0: Мацион – это прогулка с целью удовольствия, да?
1: Да. Не по делам, не ради похудения, только удовольствие. Вот смотришь по сторонам и созерцаешь.
0: Слушай, у меня давно мациона, кстати, не было, если честно. Я то с собакой гуляю, то мчусь за продуктами. Никакого мациона, там с удовольствием не пахнет.
1: Слушай, я похвастаюсь, у меня мацион вообще на постоянной основе раза 3 в неделю стабильно.
0: Какая у нас беседа интересная. У меня мациона давно не было. У меня мацион 3 раза в неделю.
1: Так, давай расскажу. Вообще, откуда слово пришло. Да, оно от латинского слова «мационис» образовалось. Это переводится как «движение».
0: Ладно, и не слово про удовольствие, понимаешь?
1: Ну, это мы уже сами додумали. А вот пример употребления у меня сегодня точно про удовольствие. Вот я всем нашим слушателям сегодня желаю совершить мацион после работы, чтобы вот стряхнуть с себя вот эту всю рабочую усталость.
0: То есть ты что, предлагаешь пешком домой с работы сегодня всем?
1: Обязательно. А желательно за ручки.
0: Не знаю, будет ли это с удовольствием, но слово классное, интересное, спасибо. Зарядная станция.
2: Рубрику представляет сервис «Куфр путешествия».
3: На выходные в отель у замка прибывает его величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на «Куфр путешествия».
4: Это Юни.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Около 30 минут придется постоять на Кольцевой от Казинца до Монтажника. Затор также на Кольцевой от Нестерова до Дачной. Стоят авто на Ленина от пешеходного моста до Независимости.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть».

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Реклама.
2: Мороженое, печенье, конфеты – все как обычно.
3: Только в июле это товары удачи, а значит в чеке игровые коды.
4: Весь июль покупайте товары удачи с картой Евплюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее игра.evroopt.by. Городской телефон 188-76-76.
5: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Фаниполь и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фаниполе, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
7: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
9: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Пельмени мясные подушечки боярские 4 рубля 29 копеек за 430 граммов. Порошок для стирки белья «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: Ну что, друзья, утреннее шоу «Главная буква». Кто сегодня участвует в игре?
1: Сыграет с нами сегодня Татьяна. Татьяна работает экономистом в компании, которая занимается продукцией из Казахстана.
0: Ого.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, Татьяна.
2: Доброе утро.
0: А что там у вас за продукция из Казахстана?
2: Сладости.
0: Сладости? А какие?
2: Конфеты, пахлава, что еще вкусное
1: Чак-чак.
2: Такое.
1: У Татьяны все в компании так говорят. Собрание будет.
0: Причем тот случай, когда продукция компании не доходит до прилавка, потому что сами сотрудники все съедают.
1: Все вкусно.
0: Да.
2: Вкусное не доходит.
0: Смотрите, Татьяна, у нас будет тогда ситуация такая. Сегодня будет разговор двух сладкоежек. У нас Летова сладкоежка страшная. Ты же сладкоежка, Летова?
1: Ну, я не страшная.
2: Красивая, но сладкоежка.
1: Спасибо, Тань.
0: В общем, Татьяна, смотрите, сейчас выпадет буковка, а вам нужно будет отвечать на вопросы Полины только словами на выпавшую букву. Другие слова использовать нельзя в течение минуты. И сейчас посмотрим, что за буква вам достанется. Буква вам достается Т.
3: Топор.
2: Татьяна.
0: Да. Ну, у Вики нашей топор. Вот, она больше любит Достоевского.
3: Да, вот. Раскольнические настроения.
0: Да. Готовы начинать?
2: Да.
0: Все, тогда время пошло. Полинка, давай начинай.
1: Ой, Татьяна, ну давайте. Какая ваша любимая сладость?
2: Трюфель.
1: Трюфель, боже. А это что, конфета? Это конфета так называется?
2: Типа.
1: Типа конфета, поняла. А что там внутри, какая начинка?
2: Творог.
1: О, творог, мне нравится. А купить где такую трюфельную с творогом конфету можно?
2: В Тири.
1: Ой, в Тири. Ну, а сколько стоит?

0: делиться этой конфеткой в тире?
1: С товарищем.
0: С товарищем. С каким товарищем?
1: Тома.
0: Товарищ Тома.
2: Товарищ Тома, проходите, конфетку берите.
0: Конфетка из тири. Татьяна, так. Ну расскажите, а куда с вами пойдем эту конфетку есть? Может, есть какое-то у вас любимое место, чтобы совместить?
1: Театр.
0: Ой, в театре с конфеткой. Как
2: есть!
0: Хорошо.
2: Очень хорошо вы сегодня справились. Прям
0: четенько, красивенько.
2: Красиво, да.

0: Кондитерская фабрика «Красный пищевик».
1: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.
2: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
3: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
9: ИИ-помощник. Нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из свинины в майонезе полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
12: Это была реклама.
13: Доброе утро. В Беларуси 9.32. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко обратил внимание на хищение топлива и взяточничество во время уборочной. Об этом президент заявил на селекторном совещании. Глава государства отметил, что на старте уборочных работ МВД уже зафиксировало 46 таких преступлений. Белорусские шахматисты теперь могут участвовать в соревнованиях под национальным флагом. Международная федерация шахмат сняла все ограничения с Белорусской федерацией шахмат, пишет Белта. На какие специальности подают документы абитуриенты с самыми высокими баллами, рассказали в Минобразовании. Тем, кто набрал более 390 баллов, интересны международная экономика и торговля, международные отношения, экономическая информатика и прикладная физика. В Британии возможна безработица из-за ожирения жителей страны. Такое исследование провели ученые Йоркского университета. По их данным, примерно 600 тысяч человек не могут работать из-за этого заболевания. Правительство запустило программу прививок для похудения. Такими были новости. Через несколько секунд о погоде.
14: Партнер новостей – открытое акционерное общество «Белпромимпекс».
15: Нужно изготовить или отремонтировать рукава высокого давления? Ждем вас по адресу Минск, Бехтерева, 10. Без выходных с 8 утра до 8 вечера. Белпромимпекс. Ваш надежный.

0: надежный партнер в мире гидравлики.
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня без осадков и до 22 тепла, в Витебске плюс 19, временами дождь. В Гомеле тоже дождь и 20 выше нуля. В Гродно 21 градус тепла, возможны кратковременные осадки. В Могилеве плюс 20 и дождь. В Минске сегодня также дождь, возможно гроза и до 18 тепла. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
0: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Медея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».

0: существует в Японии и называется она окудзукай. Суть ее в том, что муж отдает... Что ты хихикаешь? Смешное название?
1: Нет, окудзукай. Нет, я про семейную традицию.
0: Муж отдает 100% своей зарплаты жене.
1: 100%?
0: Да, все деньги отдает жене, та уже ими распоряжается, отдает что-то мужу на карманные расходы, но именно это показывает высочайшую степень доверия.
1: Ты сама сейчас ты японское слово выдумала, окудзукай?
0: Да нет.
1: Слушай, просто, ну, в Японии еще и харакири есть. Я не знаю, взаимосвязано ли это с твоим окудзукай, но...
0: Ну вот, когда отдал деньги жене, сразу чувствуешь...
1: 100%. Но вообще, я тебе хочу сказать, что у белорусских мужчин и у японских мужчин очень много общего. Это вот именно как раз-таки это твой окудзукай. Потому что, ну, смотри, когда она говорит: слушай, дорогой, ну, у нас гости в выходные, вот что мне на стол? А он сидит так в телефоне, он говорит: я тебе полностью доверяю, делаю, что хочешь. Вот. Она говорит: слушай, я в магазин за продуктами сбегаю, там, что тебе купить? Он говорит: я тебе абсолютно полностью, мне даже глазом не это самое. Она говорит: так да надо еще там детей заехать. Он говорит: возьми
2: пожалуйста,
1: ключи от машины, вот съезди, забери.
0: Доверяет, полностью.
1: Да, и она детей приводит, он даже не смотрит, своих или не своих. Он говорит: там, привет, Димка, Сашка, привет.
0: А потому что доверяет.
1: Андрюш, заходите, да, Тань. Все, стопроцентное доверие, абсолютное. Ни в чем не сомневается, понимаешь? Даже вот она говорит: как вот, посмотри, как я хорошо выгляжу, как тебе изменения заметил? Он говорит: да, все прекрасно, все. И так, не отрываясь от телефона, все отлично. Так и ресницы тебе, как, мои народы, замечательно. Тебе очень идут к твоему платью, прекрасно сочетаются.
0: Доверяет, да?
1: Доверяет на 100%. Единственная, конечно, проблема вот в этом окудзукай белорусском, в том, что я не знаю, как у японских мужчин, но...
0: Белорусское окудзукай.
1: Да, окудзукай у белорусских мужчин, оно во многом способствует

0: спектра. Знаешь, как стрелка спидометра в спортивном автомобиле. Когда только на педальку нажала, она уже в верхней части, так и здесь.
1: Она доверила ему зарабатывать.
0: Окудзукай в пятницу карточку отдал свою. Все, буквально через пару минут сообщение в телефоне. Пи-пим. Как раз таки он тоже, не отрываясь от экрана, вот так в телефон. Пи-пим. А что это ноль на карточке?
1: Семейная жизнь.

0: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Лето на максимум. Цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок. Правила вкуса. 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное. Гуд. 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк». Мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Около 30 минут придется постоять на Кольцевой от Козинца до Монтажников. Затор также на Кольцевой от Нестерова до Дачной.
1: Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается наконец-то шоу. Наконец-то шоу. Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему недельный отпуск – это плохая идея, и где придумали одежду, которая сама надевается на человека.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
3: шоу». Реклама.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят.

0: Финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
2: Желание загадай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129.
3: Эос. Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос.бай» в рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.

0: Рубрику представляет «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
2: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Шоу «Зарядная станция» в отпуске. Пока в эфире лучшие моменты года. Самые яркие шутки и хиты для вашего энергичного утра. А уже 10 августа новый сезон, новое настроение и даже новый ведущий в команде. Партнер шоу компания «Белтелеком».
1: Что делаешь?
2: В интернете летаю.
1: Ясно.
0: Ясно 500.

0: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга от My Awards, которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте brand-day.by.
2: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
5: Матусевича 35.
3: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Доброе утро. В Беларуси 9.59 с новостями Александр Романов. На телевидении иногда смогут использовать музыку без согласия правообладателей. Такой закон подписал президент Беларуси. В документе речь идет об отдельных передачах на ТВ из обязательного пакета. Кроме того, согласие исполнителя не нужно при проведении важных государственных, политических, общественных и культурных мероприятий. Но, несмотря на это, правообладателям необходимо будет выплатить вознаграждение, пишет Белта. Согласно новому закону, уменьшаются и сроки выдачи свидетельств на товарные знаки, географические указания, а также регистрацию объектов права промышленной собственности. Больше 300 белорусских школ подключатся к системе «Электронная школа» с 1 сентября, рассказали в Минобразовании. Проект создали, чтобы снизить бумажную нагрузку на педагогов и упростить взаимодействие учителей, учеников и родителей. В пилотных школах внедрят электронный журнал и дневник, остальные учреждения образования будут переходить на цифру поэтапно, передает телеканал ОНТ. США нанесут удар по потенциальному месторасположению иранских заводов, где создают ядерное оружие. Об этом заявил глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет Белта. Американский лидер также отметил, что США будут действовать, если йеменские хуситы попытаются установить морскую блокаду Саудовской Аравии. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершение выпуска. В Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Он расположен на пересечении улиц Неманской и Лицкой, пишет Белта. Принцип работы нового вида пешехода довольно прост. На светофоре зеленый сигнал загорается одновременно для всех пешеходов. Авто в это время стоят на красном, а пешеходы могут спокойно пересекать перекресток по любой траектории. А велосипедисты могут не спешиваться. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня без осадков и до 22 тепла. В Витебске плюс 19, временами дождь. В Гомеле тоже дождь и 20 выше нуля. В Гродно 21 градус тепла, возможны кратковременные осадки. В Могилеве плюс 20 и дождь, а в Минске сегодня также дождь, возможно гроза и до 18 тепла. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Юнистар. Хит за хитом. Весь день.

0: Бывает такое, что до завершения контракта еще далеко, бывает не очень, а работать не хочется. Ну, ты понимаешь, что это не твое, не твой коллектив, не твой руководитель. Вообще, не. А руководитель говорит: нет, вы слишком ценный сотрудник, может, никуда не ходить, не отпустим, не хотим отпускать. Все. Что в такой ситуации делать? Зарядная станция сейчас научит. Дело в том, что выяснили ученые, что люди, которые пишут СПС вместо спасибо, ну, то есть сокращение, чаще увольняются. На 16% риск увольнения увеличивается. Дело в том, что сокращение вместо развернутых ответов говорит о том, что человек не вовлечен. Не вовлечен в коллектив, не вовлечен в работу. А это автоматически запускает такой вот алгоритм к вашему увольнению.
1: Ну так все понятно. Тогда сразу, как вы почувствуете выгорание, вообще к психологу не идите. Я считаю, что это вообще ни к чему. Пишите сейчас сразу СПС, пожило. Ну ок, и все, алгоритмы все сделают за вас.
0: Причем в одном предложении и без начала переписки в чате. Просто с этого начать утро в чате, без всяких сомнений. Вот так, как Вика, в том же порядке, и сразу скажет: о, этого вдруг.
1: Знаете, что хуже только этого СПС? Палец вверх на сообщение. Все, эти сразу под сокращение.
2: Слушай, на самом деле такая тема и в семейной жизни работает. Ну правда, я как тому же написала: любимый, привет, там дома чистенько, вкусный ужин, я в нарядненьком, очень жду тебя. А мне в ответ приходит вот этот палец вверх.
0: Это была причина первого развода.
2: Понимаешь, что значит палец вверх?
0: Летова сократила мужа, тот домой пришел, а уже все, у дома нет, уволен. Вот в семейной жизни
2: это опасно. Замок поменен от квартиры, ну правда, что за безобразие?
0: Да и мужчина уже в спальне другой расстилает.
2: Ну а что, не надо тормозить.
3: Партнер шоу «Кондиционеры MDV». Если хотите освежиться, то пора определиться. Вы купите, например, MDV-кондиционер. Кондиционеры MDV не подводят, не простужают и не пересушивают воздух. MDV для тех, кто не любит кондиционеры или уже любит MDV. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
3: Хит за хитом.

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему недельный отпуск – это плохая идея, и где придумали одежду, которая сама надевается на человека.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
4: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
5: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: Летняя распродажа на «Ламода» до 15 августа. Кроссовки «Адидас», «Пума», «Рибок» со скидками до 70%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
8: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат для применения по законности с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопас.
1: ЭОС. ЭОС. ЭОС. Ортопедические матрасы ЭОС в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой.

0: 100 Лото Бай. Телефон 017-329-2129.
1: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников для работы на производстве, а также приемщиков-сдатчиков в производстве пищевой продукции. Возможно, обучение рабочих в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белоозерска, Ивацевичей, Драгичина, Пружан. Телефон 8029-177-0051.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
2: Это был

0: Вы слушали 10 хитов в 10 часов без рекламы и разговоров. В будни в 10 утра после утреннего шоу «Зарядная станция» на Юнистар. На Юнистар.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор матрасов всего от 129 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Суши Хаус представляет легендарный суши-сет от Юнистар.
8: Он сделан так, как желали вы.

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? «Белювелирторг» готов их вам подарить!

0: и скидки. Подробнее на beondealertalk.by и по телефону 029-395-7395.
1: Доброе утро. В Беларуси 11.00 с новостями Александр Романов. На какие специальности подают документы абитуриенты с самыми высокими баллами, рассказали в Минобразование. Тем, кто набрал более 390 баллов, интересны международная экономика и торговля, международные отношения, экономическая информатика и прикладная физика. Напомню, сейчас в Беларуси продолжается прием абитуриентов на платное обучение. Он завершится 1 августа. Белорусские шахматисты теперь могут участвовать в соревнованиях под национальным флагом. Международная федерация шахмат сняла все ограничения с Белорусской федерацией шахмат, пишет Белта. Первыми крупными турнирами, на которых наши спортсмены выступят со своей символикой, станут шахматная олимпиада ФИДА и шахматная олимпиада для людей с ограниченными возможностями. Они пройдут в Узбекистане в сентябре. Почему не стоит покупать лесные ягоды и грибы без документов, рассказали белорусские медики. Специалисты проверили более 5000 образцов пищевых продуктов, в том числе ягод, грибов, и нашли в некоторых вредное вещество – радиоактивный цезий-137. Больше всего опасных находок в Гомельской и Могилевской областях. Поэтому покупать такие продукты лучше у продавцов, у которых есть на них документы, пишут Минск Новости. К новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 68 копеек. И в завершении выпуска. В Британии возможна безработица из-за ожирения жителей страны. Такое исследование провели ученые Йоркского университета. Они определили, что с ожирением столкнулись более 15 миллионов жителей королевства. И примерно 600 тысяч из них не могут работать из-за этого заболевания. Люди с ожирением в два раза чаще берут больничные, чем работники с нормальным весом. В связи с этим правительство запустило программу, в рамках которой безработным начнут делать прививки для похудения.

0: Партнер новостей «Брестский мясокомбинат».
1: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», в Бресте сегодня без осадков и до 22 тепла. В Витебске плюс 19, временами дождь. В Гомеле тоже дождь и 20 выше нуля. В Гродно 21 градус тепла, возможны кратковременные осадки. В Могилеве плюс 20 и дождь. В Минске сегодня также дождь, возможна гроза и до 18 тепла.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Юнистар и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
1: Реклама. Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
4: В Трицыны.
3: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
4: В Трицыны.
3: А выгодные цены?
4: Вы уже знаете ответ.
3: Все для школы и творчества. В Трицыны.
5: На выходные в домик у озера прибывает выгоревший Семен. Всем желающим тоже круто отдохнуть, просьба остановиться на куфар путешествия.
6: Фаниполь и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фаниполе, 25 и 26 июля в Дзержинске.

0: живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Диавен.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте «Спортмастер.бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске катфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно! И столько протеина, витаминов и минералов. Катфит. Сплошное.
4: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей.

0: свойства кишечника.
1: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
2: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательный эффект. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармлайн».

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларусь. 12 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. На какие специальности подают документы абитуриенты с самыми высокими баллами, рассказали в Минобразовании. Тем, кто набрал больше 390 баллов, интересны международная экономика и торговля, международные отношения, экономическая информатика и прикладная физика. Напомню, сейчас в Беларуси продолжается прием абитуриентов на платное обучение. Он завершится 1 августа. В Беларуси могут пересмотреть подход к обучению водителей. На заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров предложили сделать обучение более практикоориентированным. Для этого планируют увеличить количество часов вождения. Кроме того, хотят активнее использовать в автошколах интерактивные тренажеры. Также в программу обучения может войти отработка действий в экстремальных дорожных ситуациях. Таким образом, власти рассчитывают снизить число аварий по вине автомобилистов со стажем до 2 лет. И к новостям спорта. Лионель Месси признан лучшим игроком прошедшего чемпионата мира по футболу по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. При определении лауреата особое внимание уделялось выступлениям футболистов в матчах плей-офф. По итогам статистического анализа совокупный индекс эффективности Месси оказался самым высоким среди всех участников чемпионата мира. Футболист участвовал во всех 7 матчах сборной Аргентины. За турнир он забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек. Доллар США – 2 рубля 89 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. В Гродненском зоопарке снова пополнение. У Яка по кличке Звездочка родилась самочка. Окрас у малышки в точности, как у папы Дымка, светло-серый. Поэтому сотрудники зоопарка, не раздумывая, назвали крошку Белоснежкой. Это не первый детеныш Яка. В мае другая самка Жея также родила девочку. Ее назвали Яра. Имя малышки тогда выбрали подписчики в Инстаграме, пишет СБ «Беларусь сегодня». На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. А дальше на Енистар прогноз синоптиков. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дожди, возможно, гроза, и только в Бресте сегодня без осадков и плюс 21, а в остальных городах дожди. В Гродно сегодня днем 20 тепла, в Витебске, Гомеле, Могилеве сегодня

0: Вот так бодро, весело, задорно, в темпе проходит наша с вами среда под музыку Хюгеля и Майэля Энджела и Alternate. Это I'm Moving to the Sun, 12.19. Время такое, что приближается наш офис дня. Битва, интеллектуальная битва двух замечательных белорусских компаний. Играем по вашим заявкам. Играем в будни в 12:30. И, кстати, сегодня победитель получит в подарок вкусный набор от торговой марки «Мира». Вкусняшки к вашему обеду готовы. Остается только сыграть с нами, блеснуть эрудицией. Ну и чтобы стать нашим участником, присылайте заявки через наш сайт unistar.by. Итак, будни 12:30. Это время вашего офиса.
1: Реклама.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
4: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг Ясно 500 для жителей Минска до конца года. Безлимитный интернет до 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Ясно.бай.
5: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Гроуинг-пикник». Неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
6: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет

0: Тыльчевито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова 112 возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Бабушка! Откуда у тебя такие зубы?
1: Стомика.
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
1: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.

0: И дальше хит за хитом.
1: Знижки за фишки у Мартин. С 17 червеня по 28 липеня знижки до 50% на товары для дома и прихожости. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 500 67 33.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12.30 на Юнистар.
1: Сверяем часы. 12.31. Среда. «Офис дня» очередной. И огромнейшее спасибо всем вам, кто слушает Юнистар сейчас. И особое спасибо тем, кто отправил заявки или в эти секунды сейчас заходит на сайт unistar.by, чтобы отправить заявку на игру «Офис дня». Заявите о себе громко, победите, получите классные подарки, заодно проверьте эрудицию. То, чем мы занимаемся в «Офисе дня» по будням в 12.30. Ну а с кем играем сегодня? По факту отправленных заявок, туристическое агентство «Турин» сегодня с нами. Агентство представляет Игорь. Игорь, я очень рад нашей с вами встрече. Добро пожаловать к нам в эфир. Как у вас дела? Приветствуем.
2: Здравствуйте, спасибо, хорошо все.
1: Хорошо. Сегодня не жарко. Скучаете?
2: Ну,
1: по жаре? Или наоборот нормально, наконец-таки можно выдохнуть?
2: Не хочу я жару.
1: Ну, я понимаю, есть такое дело. Ну, вот как раз за окошком погода такая шепчет: побудь в офисе, сыграй и выиграй на Юнистар, правда? Ну вот чем мы с вами сегодня и займемся. А сыграете вы с замечательной компанией Ascona, которая продает товары для сна. Инна, менеджер по снабжению, сегодня с нами. Инночка, добро пожаловать в эфир! Здравствуйте, приветствую вас! А продажа там.

0: Баров для сна. Это же не только матрасы, правда? Что еще хорошего продаете?
1: Подушки, одеяло.
0: Много всего классного, уютного, правда? Кстати, как вы больше прохладу любите или жару? Вот сегодня у нас совсем не жарко.
1: Прохлада.
0: Ну, видите, как вот у нас много общего, да? Игорь, Инна, давайте играть. Вас ждет 3 вопроса. Задача правильно отвечать на вопросы, на скорость, быстрее соперника. Главное, дослушать мой вопрос до конца. Ну и как только я замолчал, тогда вы отвечаете. Кто набирает 2 балла, тот побеждает. Все ли понятно с правилами?
1: Понятно.
2: Все,
0: молодцы. Угу. Тогда удачной и легкой вам игры. Ну что, среда, 22 июля, Турин и Аскона. Счет 0-0. Начинаем. И вот такой у меня будет вопрос для разминки, для начала. Скажите мне, пожалуйста, дорогие мои знатоки, какая европейская страна является родиной Арнольда Шварценеггера?
2: Австрия.
0: Австрия, вариант Игоря. Ну, вопрос такой по профилю немножко, да, туристическое агентство, да? С другой стороны, может быть, Инна, Игорь не прав? Как думаете, какая европейская страна?
1: Прав.
0: Еще раз?

0: В 1947 году в Австрии, ну и, собственно, гражданство Австрии есть, он также гражданин и США. У него двойное гражданство, и в свое время Австрия, поскольку законы не позволяли, запрещали иметь второй паспорт жителям страны, Арнольд Шварценеггер подал официальное прошение властям своей родины, и, учитывая его заслуги и статус мирового посла культуры, австрийское правительство сделало для него редчайшее исключение и официально разрешило сохранить и гражданство США, и гражданство Австрии. Ну что, Австрия — это правильный ответ, и первый балл уходит Игорю. Турин вырывается вперед. Так, но это еще не финал, это лишь только начало. Инна, догоняйте, у вас все получится, и, внимание, следующий вопрос. Так, скажите, пожалуйста, дорогие игроки, сколько колец на эмблеме Олимпийских игр?
1: Пять.
0: Вариант. Так, Игорь говорит пять, Инна, а вы сколько сказали?
2: Восемь.
0: Так, и мнения у нас с вами разошлись. Пять или Восемь или шесть. Инна корректирует свой ответ. Игорь, вы будете менять ответ или нет?
1: Нет.
0: Итак, на белом фоне эмблема Олимпийских игр и кольца олицетворяют населенные части света. Какие это населенные части света? Америка — раз, Европа — два. Причем Америка здесь считается объединенной и северной, и южной вместе. Итак, Америка — раз, Европа — два, Азия — три, Африка — четыре, Океания — пять. Пять колец на эмблеме Олимпийских игр. Игорь, вы правы. Этот балл уходит вам. И со счетом 2-0 партия. Инна, как настроение? Сегодня победа ушла другому.
2: Ну,
0: молодец, не расстраивайтесь. Да. Слушайте, но сегодня была хорошая разведка у нас. В следующий раз будет реванш и победа, правда? Аскона, с вами играть одно удовольствие. Поэтому обнимаем вас крепко, не унывайте. И на unistar.by отправляйте заявочку на реванш. Игорь, ну что, сегодня чистая победа. Как вам игра?
1: Спасибо, хорошо.
0: Легко было, да, я так понимаю?
1: Ну да.
0: На следующий раз можно вопросы посложнее приготовить, да? Или вам...
1: Вопросы, да, легкие были.
0: Ну, понятно. Пусть в жизни будет легко, на самом деле. А почему бы и нет? Вы этого достойны. Ну что, туристическое агентство «Турин» по факту сегодняшней пламенной игры объявляется офисом дня по версии Юнистар. Наши грандиозные поздравления вам. Ура, ура.
1: Спасибо.
0: По этому поводу. Подарки, как говорится, в студию. Вкусный набор от торговой марки «Мира», в который входят чипсы белорусские, снеки, картофель хрустящий «Злата» и новинка – кукурузные шарики «Фрутболы». Еще больше продукции и вкусов на сайте mirabel.by. С Игорем пообщаемся за кадром. Ну а кто сыграет с нами завтра в офис дня? А давайте-ка об этом узнаем. Отправляйте к нам заявки и до встречи в четверг в 12:30.
3: Офис дня на Юнистар. Партнер программы «Чипсы Мира». Наш картофель, наша традиция, наш вкус. Чипсы белорусские от Мира сделаны с любовью. Чипсы белорусские, потому что любим. Ваш офис лучший. Докажите это в игре «Офис дня». Просто ответьте на вопросы быстрее соперника. Слушайте и играйте. «Офис дня». В будни в 12:30 на Юнистар.
4: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
5: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду!
6: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
7: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
8: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Остался всего один рекламный ролик. Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy.

0: H12GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом в 72 рубля в месяц на 18 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банком-партнером. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силовой», а также по телефону 7677.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер – сеть магазинов «Копеечка».
3: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Кока-кола и кока-кола без сахара 4 рубля 49 копеек за 2 литра. Мороженое «Лакомка ваниль» 1 рубль 55 копеек за 70 граммов. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: Galaxy — это яркие звезды музыкальной вселенной Unistar, Theophilus London или просто Тео Лондон и DJ Kungs. Да, у них, кстати, 10-е место в нашем радиочарте Unistar Top 20. Ну а от меня, Вадим Савина, большой привет всем, кто на планете Земля слушает Unistar. Кто-то в интернете, кто-то в FM-диапазоне на наших FM-частотах, в приемниках, автомагнитолах, кто-то уже давно в смартфонах, потому что через мобильное приложение удобно, правда? Кто-то в умных колонках Яндекса. Да, по волшебной фразе «Алиса, включи Unistar», скажите ей вот эти три главных слова, и Anastasia споет для вас в ближайшие полчаса хитов. «Left Outside Alone» в наших музыкальных планах. Ну а еще один из улетных хитов среды — это от дуэта «Тату». И раньше остальных «Леди Гага» с мега-шедевром «Папарацци». Вот таковы наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. И прямо сейчас ловите подробности сегодняшней вечерней фотопрогулки с Валентином Середой.
1: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио Unistar и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на свой смартфон и услышите множество интересных историй о нашей столице от гида Сергея Бусько. Чтобы попасть на наши бесплатные фотопрогулки, оставьте заявку на сайте unistar.by. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте за счет основной камеры на 200 мегапикселей. Приобретайте смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra в МТС. Увидимся на прогулках.
2: Реклама.
3: Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
5: Имплантацию? Сделаем!
6: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
7: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
8: Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» Бара.

0: начинающих приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80163-59-9524, 80163-59-9523.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Смачная вечера. З котелочка на вогнішчы, на свежым паветры начовачка. Ну і нулёвачка. Лідская нулёвачка пшанічная. Безалкагольная, з пшанічным смакам ды пухнатай пенай. Ну і нулёвачка. Безалкагольная, пшанічная.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете.

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить! По 31 июля в сети Белювелирторг и Кристалл бриллиант в подарок! При покупке изделий Кристалл от 500 рублей и мега-бонусы и скидки! Подробнее на белювелирторг.бай и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 13 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. На телевидении иногда смогут использовать музыку без согласия правообладателей. Такой закон подписал президент Беларуси. В документе речь идет об отдельных передачах на ТВ из обязательного пакета. Кроме того, согласие исполнителя не нужно при проведении важных государственных, политических, общественных и культурных мероприятий. Но, несмотря на это, правообладателям необходимо будет выплатить вознаграждение, пишет Белта. Согласно новому закону, уменьшаются и сроки выдачи свидетельств на товарные знаки и географические указания, а также регистрацию объектов права промышленной собственности. Популярность отцовского отпуска в Беларуси выросла в 5 раз за последние 5 лет. Об этом рассказала замминистра труда и соцзащиты Юлия Бердникова. По ее словам, сегодня законным правом взять паузу на работе на 14 дней при рождении ребенка пользуются около 10% мужчин. В Египте запустят в пилотном режиме цифровые визы с 1 августа. Правда, пока только в аэропорту Каира. В перспективе систему внедрят в других воздушных гаванях страны. Как рассказали в Республиканском союзе туристических организаций, вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. Его можно оформить на официальном сайте через мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. К слову, туристические компании тоже смогут оформить QR-код от имени туриста за 48 часов до прибытия. Стоимость визы не изменится. $30, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 30 копеек, доллар США 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска самое красивое слово в мире назвали лингвисты. Это кайти акитанга из языка маори. Оно означает ответственность за заботу об окружающей среде. По словам авторов исследования, это слово обладает характерным звучанием, глубоким смыслом и концепцией, которая не имеет аналогов во многих других языках. В топ-10 также

0: из 75 языков, пишет Newsbyte. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Спасибо за новости, Леся. Ну а сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дожди, возможно гроза, и только в Бресте сегодня без осадков и плюс 21. А в остальных городах дожди. В Гродно сегодня днем плюс 20, в Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня 19 тепла, в Минске сегодня днем плюс 17.

0: Станет еще комфортнее с кондиционером Midea. Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии. Удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram Climate Store.
1: Хит за хитом. Весь день.
2: На часах 13.03, если у вас обед, ловите от нас пожелание приятного аппетита и удачи во всех делах. Слушаем музыку на Ренистар. Это Леди Гага, Папарацци.

смартфон, мы с вами за пару кликов заходим в приложение во вкладку «Топ-20», ставим лайки песням, которые по душе, и готово. Можно дальше поработать. Или отдохнуть под нашу музыку, или вкусно обедать. Да, приятного аппетита. Скачивайте бесплатное мобильное приложение «Юнистар» из Google Play, App Store и App Gallery. Ну а что до музыки, через пару минут в эфире сама Anastacia. Ждем «Left Outside Alone».

0: Работа. Бай.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: 24 июля не надо спать. Нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билт. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билт. Съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билт Шоп Бай. Телефон 599 69 69.
2: Это была...

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Форель, филе ковалок 12,99 за 200 грамм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин» — 44 500 69 30.

0: И уже через 5 минут на Инистар Хуанес и Ла Камиса Негра. И по-прежнему с вами я, Вадим Савин. Легкого, теплого, комфортного дня. И мы вместе до 17 сегодня.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.

0: массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa.by и по телефону 8044-784-84-84.
2: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смептика нет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Усыщение 7 дней. Реклама. Производитель Мирный Запас.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Диавен.
3: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
0: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Беларусь.

0: электромонтажная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга «AdMy Awards», которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
2: Выбор LG начинается здесь. Хмаринская 8.
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день, Беларуси. 14 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад министра обороны Виктора Хренина. Тот рассказал президенту о плановой подготовке войск, спокойной обстановке на южных границах и отсутствии активности НАТО. Особое внимание во время встречи уделили традиционной помощи военных в уборочной кампании. Речь в том числе шла и о поручении президента отправить в армию тех, кто плохо работает во время уборочной кампании. Глава Минобороны доложил о том, что к выполнению этой задачи уже подключены военкомы в регионах, сообщает Белта. Дети в Краснополии повторили лайфхак из ТикТок. Эксперимент закончился больницей. Ребята в возрасте от 8 до 10 лет решили раскрутить карусель с помощью электросамоката. В итоге пострадал мальчик, который после катания на большой скорости сильно выгнулся в спине, после чего ему стало плохо. Ребенка доставили в больницу, где он в итоге провел 2 недели. Экспертиза показала, что у мальчика закрытый перелом грудного позвонка, пишет СБ «Беларусь сегодня». И к зарубежным новостям. Японию накрыла экстремальная жара. Метеорологическая служба страны выпустила предупреждение об опасности получения тепловых ударов, прогнозируя, что второй день подряд будет какушоби, термин, буквально означающий зверскую жару. Температура может подняться до 40 градусов. По данным японского правительства, прошлым летом из-за аномальной жары с тепловыми ударами в больницы попало больше 100 тысяч человек, пишет СБ «Беларусь сегодня». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 30 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Мощнейшая за 2 недели вспышка произошла на Солнце. Об этом рассказали в российской лаборатории солнечной астрономии. Эксперты говорят, что это событие может оказывать воздействие на Землю и вызывать слабые и умеренные магнитные бури. Также ученые спрогнозировали дальнейший рост количества вспышек на Солнце и допустили, что в ближайшие 2 суток они могут быть довольно мощные, передает телеканал ОНТ. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
0: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
3: А сейчас давайте узнаем, какую погоду синоптики прогнозируют на завтра. По информации «Погода.бай», завтра днем в Витебске и Могилеве +2.

0: 21 и без дождей. В Гомеле завтра 23 тепла и также без осадков. А вот в Бресте, Гродно и Минске завтра днем дожди, возможно, гроза и плюс 20 градусов.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Юнистар.
1: Юнистар.
2: Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?

0: Улучшаем жизнь вместе.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
4: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
5: А можно только чудо Рекс?
4: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
8: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
6: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер — препарат Смектосорб.
10: Селезенкин?
11: Есть.
10: Печенкин?
12: Есть.
10: Кишечник? Где кишечник?
11: Расстроился, снова диарея.
13: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
14: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Не рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального ретрактационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение в продолжительности приема. Максимум 7 дней. Производитель СП ООО «Фармленд».

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Алей Сланечниковый «Слобода» 5,89 за 1 литр. «Мартин»

0: допускает непростительную ошибку, он поднимает руку на девушку. Она решает мстить.
1: Месть – блюдо, которое подают холодным. К счастью, в моей жизни таких ситуаций не было, но я поступила так же.
0: Читаю под видео.
1: Узнаю на видео родные улочки Бухареста. Как здорово!
0: Написал другой.
1: Моя бабушка попросила скачать эту песню ей на телефон. Представляете, как я удивился, услышав ее на звонке?
0: Признался третий. Ну а мы слушаем прямо сейчас. Вонатек, tell me who.

0: комментарий.
1: Очаровашка и Нелли и фанатек Tell Me Who на Юнистар в 14.37. И от меня, Вадима Савина, большой привет всюду, где вы слушаете нас. Ловите Юнистар не только на наших FM-частотах, слушайте нас и в интернете. Например, на сайте radioplayer.by включаете Юнистар на платформе Radio Player Беларусь. Слушайте либо на сайте, либо скачивайте мобильное приложение Radio Player Беларусь. Там Юнистар добавляйте в избранное, слушайте наш прямой эфир, узнавайте, что играло на Юнистар. Ну и там же, кстати, вы найдете ссылки на все наши социальные сети. Все в одном месте. Очень удобно. Ну а в эфире Юнистар в ближайшие полчаса мы с вами послушаем Дракулу, Тейм Импала и Дженни из Black Eyed Peas. Blackpink? Да, Blackpink. А вот что-то Black Eyed Peas они тоже сыграют в эфире. Так другой хит. Мамасита. Совершенно летняя музыка ждет вас от Black Eyed Peas, Азуны и Джейри Соул. И раньше остальных Риана. Блестящий, шикарный, сверкающий хит «Diamonds» уже заряжен для вас. Слушаем через пару минут.
2: Реклама. Горячее предложение в 3 цены по 28 июля. Кофе молотый «Бариста Мио» 11,99 за 225 грамм. Гель для душа «Санфита» в ассортименте 5,99 за литр. Подробности на сайте trizany.by или по телефону 7300. Трицыны. Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by. Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
3: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
2: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
4: На выходные в отель у замка прибывает Его Величество Олег. Всем желающим тоже отдохнуть по-королевски просьба остановиться на куфар путешествия.
5: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим, трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
6: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
7: Это была реклама.
8: Shine bright like a diamond.

Четвертое место в нашем хит-параде «Дракула». Только что здесь. После обеда в среду Tame Impala и Jenny. Итак, послеобеденная среда, 22 июля. На календаре приемная кампания в лицее завершена, а вступительные экзамены в вузах продолжают с полным ходом. Удачи ребятам, ну и их родителям тоже. Конечно же, спокойствие, удачи и нужна поддержка. Да.

0: Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фаниполе, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: У вас ремонт, а у нас надежная продукция «Байэлектрика». Розетки, выключатели и вся электромонтажная продукция в фирменном магазине «Байэлектрика». Минск, улица Якубовского, 52 и во всех строительных гипермаркетах. «Байэлектрика». Включая свет, делаем жизнь ярче.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете

0: 500 рублей и мега-бонусы и скидки. Подробнее на BillUniverTalk.by и по телефону 029-395-7395.
1: Добрый день, Беларуси. 15 часов. С новостями к этому часу Леся Никитина. Министр обороны Виктор Хренин опроверг сообщение о том, что белорусская сторона якобы строит укрепрайоны на границе с Украиной. Об этом министр заявил журналистам после доклада президенту. Виктор Хренин назвал подобного рода вбросы войной в информационном поле, которое ведется против Беларуси. По словам министра, это делается лишь с одной целью – создать напряжение в обществе, сообщает Белта. Минская пенсионерка повелась на угрозы телефонных аферистов и передала их курьеру больше 65 тысяч рублей. По телефону женщине сообщили об ошибке при начислении пенсии и перерасчете трудового стажа. Затем по видеосвязи ей позвонил лжеправоохранитель и заявил, что от имени минчанки проводятся незаконные финансовые операции. И теперь ей грозит уголовная ответственность. Вдобавок пенсионерке пригрозили обыском, пишет СБ «Беларусь сегодня». Средневековый замок-призрак обнаружили в Беларуси. Фундамент ранее неизвестного строения ученые нашли во время археологических раскопок в Наравлянском районе Гомельской области. Уникальность найденных фрагментов в том, что в историографии Беларуси этот объект не числится. Нет о нем и упоминаний в качестве оборонительного сооружения. Историки полагают, что замок-призрак был своего рода кластером. В нем располагались военные, а еще там была мельница, пекарня, броварня и хоздвор. Обнаруженное замчище, которому около 500 лет, предлагают включить в список историко-культурного наследия Беларуси. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Кристофера Нолана признали самым влиятельным режиссером Голливуда. При составлении рейтинга эксперты учитывали стабильность карьеры, коммерческий успех в фильмах, степень творческой свободы и профессиональную репутацию. На второй строчке оказался Райан Куглер, снявший «Крида. Наследие Рокки». Авторы рейтинга называют его духовным наследником Стивена Спилберга. Третье место досталось автору «Дюны» Дени Вильнёву. В топ-десятку также попали Грета Гервиг, который сняла «Барби», Квентин Тарантино, Джеймс Кэмерон, Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе, сообщает РИА Новости. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Спасибо за новости, Леся. А сейчас на Инистар прогноз синоптиков. По информации «Погода.бай», завтра днем в Витебске и Могилеве плюс 21 и без дождей. В Гомеле завтра 23 тепла.

0: Теперь наше.
1: Наше все?
0: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Желание загадай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
4: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк Шапито 13 метров с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
8: Включаем отпускное настроение вместе с «Копеечкой». Пельмени мясные подушечки боярские 4 рубля 29 копеек за 430 граммов. Порошок для стирки белья «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка». Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 16 по 30 июля. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 72 00.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 14 по 27 липня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Стейк лосося свежемороженый 37,99 за килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.

0: цвета импульс может случайно перепрыгнуть, и нос воспринимает это как команду чихнуть. Такая особенность встречается примерно у 20-30% людей. И, кстати, это наследуется. Если кто-то в семье солнечный чихальщик, велика вероятность, что дети будут такими же. Так что если вас разобрало на чих, как только выглянуло солнце, вы просто обладатель редкого, но вполне безобидного таланта. Его не стоит путать с аллергией на солнце, потому что она вызывает сыпь, зуд и прочее в ответ на воздействие ультрафиолета, а это другое. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
2: Реклама.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Вместо конференц-залов – площадка под открытым небом. Вместо воды – самый сок. 28 июля в арт-пространстве «Эхо» впервые пройдет «Growing Picnic» – неделовое мероприятие нового формата. Хедлайнер вечера – маркетолог-практик номер один в России по версии РБК Илья Балахнин. Билеты на growing.by.
4: Хотите чудо? Рекс, Пекс, Фекс.
2: А можно только чудо Рекс?
4: Можно! Рекс, Рекс, Рекс. Сухой корм для собак от белорусского производителя с натуральными ингредиентами. Для красивой шерсти и крепких костей.
5: В Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
6: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
10: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди!

0: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
1: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
2: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+.
3: Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская, 8.
5: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте Погреем.бай. Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с Погреем.бай.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.бай».
1: Добрый день. С новостями к этому часу Леся Никитина. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад министра обороны Виктора Хренина. Тот рассказал президенту о плановой подготовке войск, спокойной обстановке на южных границах и отсутствии активности НАТО. Особое внимание во время встречи уделили традиционной помощи военных в уборочной кампании. Речь также шла и о поручении президента отправить в армию аграриев, которые плохо работают во время уборки урожая. Глава Минобороны доложил о том, что к выполнению этой задачи уже подключили военкомов в регионах, сообщает Белта. Минскую кольцевую сегодня утром усыпало голубикой. И все из-за того, что «Фиат» врезался в трактор с прицепом, в котором перевозили ягоду. По информации ГАИ, авария случилась в районе 30-го километра кольцевой. 42-летний водитель «Фиат» проявил невнимательность и не выдержал безопасную дистанцию. Люди в ДТП не пострадали, а «Фиат» и трактор получили механические повреждения. Сколько в Беларуси экологически чистых рек и озер, рассказали в «Белгидромете». Специалисты проводят мониторинг водоемов на протяжении вот уже почти 80 лет, что позволяет довольно точно отследить динамику изменений. Результаты наблюдений с начала этого года показали, что в Беларуси хорошим или высоким экологическим статусом

0: обладают 73,5% водных объектов. И самые чистые реки и озера в Витебской и Гродненской областях, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Илон Маск хочет создать собственную киноверсию «Одиссеи», задействовав для этого искусственный интеллект Грок. Об этом американский предприниматель заявил на платформе X и в очередной раз раскритиковал недавнюю кинопремьеру Кристофера Нолана. Ключевым поводом для недовольства послужило утверждение темнокожей артистки на роли Елены Троянской. Напомню, фильм «Одиссея» вышел на мировые экраны 16 июля и собрал рекордные кассовые сборы за первые выходные. И полностью окупил свой бюджет, передает телеканал НТ. На этом пока все, а через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в шестой раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут только в Бресте и Гродно. А еще там, возможно, гроза. В остальных городах без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью тоже плюс 11-13, временами дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Гомеле, да, плюс 24. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла. И в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза, так что прихватите с собой зонтики. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Лето, музыка, кино. Радио «Юнистар» приглашает вас на бесплатные кинопоказы во дворике арт-пространства «Эхо». Каждую среду в 19:00 смотрим фильмы с легендарными хитами и слушаем мини-лекции Петра Сафронова о роли музыки в кино. Расписание кинопоказов на сайте unistar.by.
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: 4 и 5 ноября в Минске состоится международный форум для профессионалов «Дни маркетинга, рекламы и брендинга». В программе более 55 мастер-классов, выступления экспертов более 10 стран мира. Особое место займут выступления от брендов-финалистов престижной премии эффективности маркетинга от My Awards, которые представят свежие инновационные решения. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Регистрация на сайте branddefisday.by.
4: Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
5: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Слуцк. Улица Ленина, 96В. Подробности на «Бутик Авто Бай».
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер препарат Диавен.
9: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Флекфарм». Продолжение следует...

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
2: «Уника? Уника? Уника?»
1: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
0: Надо знать.
3: Вы знаете, как рыбы пьют воду в море, иногда страшно соленую? Мы привыкли думать, что так делают.

0: через специальные клетки в жабрах. Внутри у таких рыб соли меньше, чем снаружи. Поэтому вода естественным образом выкачивается из тела. И чтобы не засохнуть, рыбе приходится пить. А вот пресноводные рыбы, наоборот, почти не пьют. У них в теле соли больше, чем в окружающей воде. И вода сама проникает внутрь через кожу и жабры. Им даже приходится активно выводить лишнюю воду, чтобы не раздуться. Иными словами, морские рыбы – настоящие мастера по опреснению, а пресноводные живут, можно сказать, на безводной диете. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
1: Надо знать.
2: Реклама. Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?
3: Кэшбэк

0: 24 июля не надо спать, нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by, телефон 599-69-69.
1: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House By или по телефону 7440. Круглосуточно.
2: Летняя распродажа на LaModa. До 15 августа любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Лето. В разгаре выгоды. В пятом элементе только до 3 августа. Покупай стильные смарт-часы Huawei Watch GT6 в размере 41 мм до 14 дней работы без подзарядки. Со скидкой 31% за 549 рублей. Возможно, оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
5: Партнер – препарат Смектосорб.
6: Праздники, пикники, конечно, хорошо. Но веселье может испортить расстройство кишечника.
7: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Не требует разведения водой. Это уже готовая суспензия для приема. Смектосорб. Диарея в ловушке.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные эффекты. Рекомендуется применение во время беременности и в период кормления грудью. У детей с острой диареей препарат должен применяться в комплексе с предварительным приемом орального регидратационного раствора. У взрослых регидратация назначается при необходимости. Имеется ограничение продолжительности приема, максимум 7 дней. Производитель СПО Фармлайн.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.

0: 16:57. Это наконец-то шоу «Ныне не старые». Без трех минут вечер. Вот с этим я вас, Аня Васильева, и буду поздравлять. Мы находимся на экваторе недели. И я уверена, что любые рабочие дела уже завтра пойдут намного проще, потому что в преддверии пятницы, а пятница творит с нами невероятные вещи. Впрочем, то же самое с нами делают и хит за хитом «Ныне не стар». Поэтому с удовольствием нажимаю на плей и будем слушать Зейна через 10 минут полную версию этого хита «Die for me». А еще тут смысловые галлюцинации. Мурашками ностальгии по коже пробегутся эти ребята, а раньше остальных Basic Element и Touch You Right Now. С этой песни начнется наш вечер, так что никуда не убегайте, потому что у меня для вас не только подарки, но и классные музыки, новости, как вы убедились, классная музыка. Пристегивайтесь, мы поехали.
1: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
2: А теперь о погоде на выходные. Гриль-фест в Евроопт принесет резкое потепление в районе мангалов. С 20 июля по 2 августа шашлык из филе птицы пряный полуфабрикат всего 13 рублей 99 копеек за килограмм. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80. Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Остался всего один рекламный ролик.

0: Смектика мед. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательная реакция. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. После лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете

Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Мечтали о бриллиантах? Белювелирторг готов их вам подарить!

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. С новостями к этому часу Леся Никитина. Министр обороны Виктор Хренин опроверг сообщение о том, что белорусская сторона якобы строит

укрепрайоны на границе с Украиной. Об этом министр заявил журналистам после доклада президенту. Виктор Хренин назвал подобного рода вбросы войной в информационном поле, которое ведется против Беларуси. По словам министра, это делается лишь с одной целью – создать напряжение в обществе, сообщает Белта. Дети в Краснополье повторили лайфхак из ТикТок. Эксперимент закончился больницей. Ребята в возрасте от 8 до 10 лет решили раскрутить карусель с помощью электросамоката. В итоге пострадал мальчик, который после катания на большой скорости сильно выгнулся в спине, после чего ему стало плохо. Ребенка доставили в больницу, где он в итоге провел 2 недели. Экспертиза показала, что у мальчика закрытый перелом грудного позвонка, пишет СБ «Беларусь сегодня». В Египте в пилотном режиме запустят цифровые визы с 1 августа. Правда, пока только в аэропорту Каира. В перспективе систему внедрят в других воздушных гаванях страны. Как рассказали в Республиканском союзе туристических организаций, вместо бумажных наклеек в паспорте туристы будут получать QR-код, который нужно будет предъявить на паспортном контроле. Его можно оформить на официальном сайте через мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Это, кстати, смогут сделать и туристические компании за 48 часов до прибытия, сообщает Белта. И к новостям компании. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 29 копеек, доллар США

0: фотографии. И в завершении выпуска. Самое красивое слово в мире назвали лингвисты. Это кайтиакитанга из языка маори. Оно означает ответственность за заботу об окружающей среде. По словам авторов исследования, это слово обладает характерным звучанием, глубоким смыслом и концепцией, которая не имеет аналогов во многих других языках. В топ-10 также попали греческие слова аура и зефир, японский икигай и кинсуги, испанская ахала и турецкая якомос. Всего же эксперты проанализировали больше 200 слов из 75 языков, пишет Newsby. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут только в Бресте и Гродно, а еще там, возможно, гроза. В остальных городах без осадков и до 13 с плюсом. В Минске ночью тоже до плюс 13, временами дождь, тоже гроза. Завтра днем осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске, а вот в остальных городах пройдут дожди и возможны грозы. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза, так что возьмите с собой зонт.
2: Партнер прогноза погоды – кондиционеры воздуха «Мидея». В вашем доме станет еще комфортнее с кондиционером «Мидея». Быстрое охлаждение без сквозняков, надежное решение и современные технологии, удаленное управление по Wi-Fi и голосовым помощником Алисой. Уточняйте у официальных дилеров в вашем городе и в Instagram «Климат Стор».
3: Хит за хитом. Весь день. Touch. You. Right now.

17 часов и 10 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. Мы только начали, а я уже рассказываю о новостях из мира авто. И покупка машины – это целое событие. Особенно, если вы покупаете новенькую. Даже поход в автосалон или шоурум – это настоящий праздник. Ну или испытание для кого как. Особенно, если салон не совсем обычный. Вот, например, в Сингапуре за новым автомобилем можно отправиться в 15-этажный вендинговый автомат. В Германии новенький автомобиль Volkswagen можно выбрать в гигантской стеклянной башне. В США тоже строят башни-автоматы. Машину покупаете онлайн, опускаете гигантскую монету, и купленная машинка спускается прямо к вам. Но в штате Джорджия машину можно купить в еще более удивительном месте. На свалке. Да, правда, покупают там авто не для того, чтобы ездить. Эти машины уже отъездили свое, а их берут так, для декора и реставрации. Почему мне сразу вспомнился фильм? Просто мультфильм, точнее, «Простоквашино», где папа в квартире чинил машину. Вот мне кажется, эти ребята, они реально опередили время. Это Юнистар.

0: 17 часов и 14 минут. Наконец-то шоу на Юнистар. Мы готовы играть в игру «Главный герой». Тот самый герой, которого нужно угадать вам, уже у меня на лбу. А ваша задача – дозвониться в студию прямого эфира и стать главным героем сегодняшнего вечера, угадав того самого персонажа. Все очень просто, как показывает практика, сложнее дозвониться. Ну еще бы, столько желающих. 242-9950, код Минска 8017. По этому номеру можете дозваниваться уже прямо сейчас. А я о мотивации. Потому что победитель, тот человечек, который правильно ответит на вопрос, что за персонаж у меня на лбу, получит подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от работы Бай, бесплатного сайта по поиску работы в разных городах Беларуси. Итак, еще раз, 242-9950, код Минска 8017. Желаю удачи. Ну, дозвониться самый настойчивый, что ли? А я сейчас о пробках рассказываю. МКАД загружен от Лаупшасова до Дачной улицы. Хорошие новости, там всего лишь 5 минут. 6 уйдет на Партизанский проспект от железнодорожного моста до МКАДа. 6 на Денисовской улице, на улице Ванеева от Мельничного переулка до 2-го велосипедного переулка. 8 минут на Козлова, на проспект Машерова от Золотой Горки до Куйбышева. 6 на Сурганова от Платонова до проспекта Независимости. Аня Васильева по-прежнему с вами. Помогу пережить все пробки, которые еще... Ой, организуется, а это будет Вангую, но сейчас давайте сосредоточимся на игре «Главный герой». Итак, 242-9950, код Минска 8017.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама. Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
4: Горячее предложение в три цены по 28 июля. Крупа гречневая, ядрица купеческая. Рубль 79 за 700 грамм. Стиральный порошок Ариэль 9,99 за 1,5 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Эос. Эос. Эос. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 52 200 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Остался всего один.

0: очень хорошо знают. Очень хорошо Чехов. Знают. Да, чего так не уверена? Абсолютно верно. Почетный академик Императорской академии наук по разряду изящности, словесности. Вот представляете, как это красиво звучит. Изящной словесности.
1: Очень красиво.
0: Да, один из самых известных драматургов мира. Конечно же, это Антон Чехов. Вот понятно, почему тут был сад?
1: Да,
0: это
1: да.
0: Намек на вишневый сад. Да, естественно. Писатель, медицина, он еще был писателем с образованием врача. Вот тоже интересный факт, если кто не знал. Ну, я думаю, что биографию этого популярнейшего человека, талантливейшего человека знают многие. Ну, а вам достается подарок так легко, вот как семечки пощелкали. Подарочный бокс для поддержания рабочего настроения от Работы Бай. А еще на Работы Бай можно найти больше

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье! Лакто Флорене!
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеется противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Часов и 29 минут. Наконец-то шоу The Indie Star продолжается хитами. I'm into the sun.

0: Убегать с работы, а мы пока диджей Мирамирс послушаем Медину. Раньше остальных One Republic. Ну а прямо сейчас тут мой коллега Валентин Середа и «Больше жизни».
1: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
2: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
10: Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на «Соколов.дефис.беларусь.бай» и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
11: Остался всего один рекламный ролик.
12: Смачная вечера. Закатяложка на вогнище. На свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшеничная. Безалкогольная, с пшеничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшеничная.
11: Это была реклама.
13: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни.

0: проходим стадию торможения, а на это 4 дня, чтобы организм настроился на новый режим и отсутствие постоянного стресса. До 10 дней нужно на глубокое расслабление, и только к концу второй недели можно психологически настраиваться на рабочие будни. А вот длительный отпуск, если вы такие ручки стали потирать, ага, я же на 3 иду, тоже не есть хорошо, так сложнее вернуться к делам, и эффект от отдыха проходит... Ой, как долго, ой, как сложно. В общем, чего сказать-то хочется. Всего хорошего в меру. Даже море и шашлыки. Хотя нет. Я, как человек, который в отпуске еще пока что не был, с этим бы с удовольствием поспорила.
1: Рубрику представляет «СПА-Ривьера». Место вашего отдыха и перезагрузки.
2: Лето. Сезон путешествий и отдыха. Подарите себе незабываемый отпуск в СПА-Ривьера. Яркие впечатления, чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар. Юнистар.

0: Партизанский проспект от Селицкого до Ангарской, на Козлова, на проспекте Машерова от Платонова до Куйбышева тоже 20 минут простоите, примерно столько же уйдет на МКАД. От поселка Зацинь до Тимирязева большая пробка, и на Минское кольцевое только уже от Байкальской до Дачной улицы тоже 20 минут. 17 на Ванеева, от Долгобродской до проспекта Рокоссовского, 15 на Захарова, Смоленская, от Андреевской до улицы Ленина, 17 на Киселева, от площади Победы до Максима Богдановича, по 13 минуток на Первомайскую улицу, на Змитрака Бедули, от Красноармейской до Козлова. И столько же, 13 минут, отведите на Немигу, на Максима Богдановича, от Комсомольской до проспекта Машерова, пробка. Аня Васильева тут рядышком с каждым из вас. Не забывайте, что разнообразить свой вечер, даже в крупненькой пробке, главное, сильно не отвлекайтесь, можно легко поучаствовать, например, в обсуждении в драйв-чате. Чем на летних каникулах увлечены ваши дети? Напишите прямо сейчас.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Привет, меня зовут Валентин Середа, вы знаете меня как ведущего, но я еще и профессиональный фотограф. Я приглашаю вас на фотопрогулки по Минску с радио «Юнистар» и компанией МТС. Вы научитесь делать потрясающие снимки на

17:55. Это наконец-то шоу «Ныне Стар» и «Драйв-чат». Вы мне рассказываете, чем на летних каникулах увлечены ваши дети. Маша пишет: на даче у бабушки моя малышка рисует все подряд. Говорит, никакой прополки, никаких ягод.

0: Бабуль, у меня пленэр. И этим гордиться надо. Оля хвастается, дочка на славянском базаре развлекает маленьких аквагримом и фото прилагает. Ну, красота! Боже, как красиво получается. Насыщенное лето выходит? Да-да. А кто-то жалуется, вот, дождливое. Самое главное, как к этому отнестись и чем заняться. 610-9950, код 29. Если вы не знаете, чем заняться, давайте на детей посмотрим, подсмотрим. А заодно и расскажем, чем на летних каникулах увлечено ваше чадо.
1: Это Юнистар. Юнистар.

0: Партнер шоу «Сервис заказа лекарств аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье! Лакто Флорене!
1: Что это?
2: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
1: Поняла! «Лакто Флорене». Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функции желудочно-кишечного тракта.
0: Можно заказать на аптека.бай. Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.

0: 18:59. Наконец-то шоу на Енистар продолжается хитами. Ну, а я уверена, ваш рабочий день завершается. Так что отправляю вас домой под Teddy Swims. Mr. Know It All. Этот хит через 10 минут слушаем. Мы еще с нами Иракли. И Шакира. Hips Don't Lie. Да уж, бедра не лгут, когда отправляются в пляс под этот хит. Я уже не могу сидеть на месте. Могу представить, что будет, когда услышу эту песню в полной версии.
1: Реклама.
2: Что делаешь?
3: В интернете летаю.
2: Ясно.
4: Ясно 500. Скидки на пакеты услуг.

0: 500 мегабит в секунду. Более 120 каналов телевидения. Безлимитные звонки по сети Белтелеком. Действует ряд ограничений. Подробнее по номеру 123 и на сайте Яснобай.
1: Летняя распродажа на LaModa до 15 августа. Кроссовки Adidas, Puma, Reebok со скидками до 70%. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
2: Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by в рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS.
3: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ох, хорошо под теплым душем. А у вас отключили воду, а у меня проточный водонагреватель. Взял в аренду в Минске. На сайте «Погреем Бай». Недорого. И вся семья чистая. Мойтесь летом с «Погреем Бай».
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете

0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Лето в «Белювелирторг» обещает быть выгодным! Более 20 тысяч золотых украшений по сниженным ценам с выгодой 65%. Это премиальное предложение, которое не стоит упускать. Подробнее по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».
1: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. С новостями к этому часу Леся Никитина. Региональных военкомов привлекут к отправке в армию недобросовестных работников уборочной. Об этом заявил сегодня министр обороны Виктор Хренин по итогам доклада президенту, сообщает Белта. Накануне на селекторном совещании Александр Лукашенко поднял вопрос соблюдения трудовой дисциплины в период уборочной кампании и предложил всех, кто не умеет работать, отправлять в армию на южную границу. Министр обороны рассказал, что в ближайшее время военные комиссары проведут совещание с руководителями местных органов власти на местах и определятся с планом действий. Тех аграриев, кто совсем не хочет работать, призовут на военные сборы. Минскую кольцевую сегодня утром усыпало голубикой. И все из-за того, что «Фиат» врезался в трактор с прицепом, в котором перевозили ягоду. Тент повредили, и полезная ягода высыпалась на дорогу. В ГАИ рассказали, что авария случилась в районе 30-го километра кольцевой. 42-летний водитель «Фиат» проявил невнимательность и не выдержал безопасную дистанцию. Люди в ДТП не пострадали, а «Фиат» и трактор получили механические повреждения, передает телеканал НТ. В Беларуси планируют снимать индийское кино. Соглашение о сотрудничестве в Минске подписали представители обеих стран. Сейчас индийские кинематографы ищут того, кто сможет написать сценарий. Сюжет будущего фильма должен быть понятен и интересен и как жителям Беларуси, так и индийцам. Болливуд рассматривает нашу страну как перспективную площадку для съемок. Тем более, что позитивный опыт у индийцев уже есть. В 2019 году они снимали на территории Беларуси масштабный боевик «Отряд», сообщает агентство «Минск Новости». И к новостям компании. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек. Доллар США – 2 рубля 80. 89 копеек и 100 российских рублей, 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. Илон Маск хочет создать собственную киноверсию «Одиссеи», задействовав для этого искусственный интеллект Грок. Об этом американский предприниматель заявил на платформе X и в очередной раз раскритиковал недавнюю кинопремьеру Кристофера Нолана. Ключевым поводом для недовольства послужило утверждение темнокожей артистки на роль Елены Троянской. Напомню, фильм «Одиссея» вышел на мировые экраны 16 июля и собрал рекордные кассовые сборы за первые выходные и полностью окупил свой бюджет, передает телеканалу НТ. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина.

0: Хорошего вечера. Ну, а я прямо сейчас расскажу о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут только в Бресте и Гродно, а еще там, возможно, гроза. В остальных городах Беларуси без осадков и до 13 с плюсом. В Минске этой ночью, кстати, тоже до плюс 13. Временами дождь и гроза. Завтра днем осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах дожди и грозы. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 с плюсом. В Минске тоже завтра днем до плюс 21. Временами дождь, возможно, гроза. Так что зонтик, о, это аксессуар на ближайшие несколько дней, что-то мне подсказывает. Ну что-то, прогноз погоды и синоптики, вот бы они ошибались.
1: Хит за хитом. Весь день.

18.11, это наконец-то шоу на Юнистар, и мы с вами будем новостями из мира авто делиться. Ну что, что значит мы? Я, естественно. Самое интересненькое уже нашла. Предстоит ночное путешествие, ну а может быть кто-то уже сегодня уезжает в отпуск на собственной же машинке. Ну конечно, очень важно быть бодрым и не потерять концентрацию за рулем. Эксперты советуют снизить температуру в салоне, чтобы не задремать. Лучше быть в прохладе, 18-20 градусов, не больше. Но если поездка дальняя, чередуйте езду с включенным кондиционером и приоткрытым окном. Организму важен приток свежего воздуха. Усталость может наступить из-за голода, но не стоит набивать желудок фастфудом в придорожном кафе. Будет тяжеловато. Лучше берите с собой орешки, овощи свежие, яблоки. Они так круто хрустят, морковка в том числе, и не дает уснуть. И простую воду, без газа. И, конечно же, больше двигайтесь. Шевелите плечами, двигайте ступнями, сжимайте, разжимайте кулачки. Можно даже брать с собой игрушки антистресс.

0: вас, в какой бы ситуации вы ни находились. Может быть, вы дописываете очередной отчет, а может быть, уже собираетесь в дальнюю дорогу. Тедди Свимс тут далее именно для этого. Для того, чтобы поддержать мистер Know-It-All.
1: Радио Юнистар.

0: 18.15, наконец-то шоу на Юнистар продолжается, и вот такие перемены погоды, они заставляют нас чувствовать себя, ну, как минимум, не очень, и как минимум, чаще зевать. Но сейчас делать этого категорически нельзя, потому что зевать за вас будут хитовые исполнители. Через каких-то там пару секундочек я нажму на плей, и Андрей Губин, ой, так сладко зевнет, пропустит очень важное слово, за которое я и отдам подарок. Набор кормов для собак и кошек от компании www.zoovet и ее проекта «Мой питомец». Куда отправлять свои правильные ответы? В Telegram Юнистар. 610-9950, код 29. Итак, мне нужно от вас пропущенное или прозеванное слово. Будете первым, получите подарок. Все максимально просто. Ну что, поехали?
1: По сиреневым бульварам, по воскресным ходят девушки такие.
0: Ну что за песня? Я уверена, вы знаете текст этого хита наизусть, несмотря на то, что его нет в эфире Юнистар. Ну а я прямо сейчас хотела бы рассказать вам о пробках, прежде чем отправлю ждать итоги игры. И что же вижу? Пробки на 7 баллов из 10, серьезные по-прежнему. По-прежнему на Минской кольцевой от Долгиновского тракта до Тимирязева ехать будем долго. Полчаса. На 25 минут опоздаете к ужину, если поедете по улице Киселева. Там от площади Победы до Максима Богдановича тоже машин много. Почти 20 минут на Козлова, на проспекте Машерова простоите. От Платонова до Куйбышева, 15 на МКАДе, от Нестерова до Франциска Скорины. 12 на Партизанский проспект уйдет от Селицкого до МКАДа. 12 на Первомайской улице, с метро Кабидуля, от Красноармейской до Козлова. Примерно столько же на Первомайской простоите. Ульяновская, от Захарова до Ленина. Крупненькая пробка, больше чем на 20 минут на Смоленской улице, от Захарова до Ленина. 12 на Якуба Колоса, красный, отведите от Дорошевича до проспекта Машерова и притормозите тоже на 12 минут на улице Первомайской, Ульяновской, от Захарова

0: до Ленина. Аня Васильева тут, я рядом с вами. Даже если застряли в пробке, сделайте чуточку громче хит за хитом на Юнистар. Sia Unstoppable поправит настроение.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама. Хотите в подарок вентилятор, современный аэрогриль или большой бассейн? Тогда вам в Милю. 24 июля с 14 до 19.00. Стройфест на Независимости 171. Скидки до 50%. Мастер-классы и розыгрыши. Главные подарки ждут своих победителей. Миля на Независимости 171 ждет именно вас.
3: 24 июля не надо спать, нужно со скидкой покупать. Грандиозная вечерняя скидка в гипермаркете Билд. Минус 18% на все 24 июля с 19 до полуночи. Ждем по адресу гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай, телефон 599-69-69.
1: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода. Настроение.
4: Спасибо работе за дачу из

0: Выбирай и находи на работу. Бай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Куда поступать? Что выбрать? Как не ошибиться?
3: Мы знаем ответ. Белагропромбанк приглашает выпускников 11 классов на целевое обучение. Это твой прямой путь от школы к настоящей карьере в одном из крупнейших банков страны. Все работает просто. Получаешь целевое направление, осваиваешь финансовую специальность и выходишь на работу. Без лишних волнений, без бесконечных собеседований. Тебя уже ждут. Подробности и список учреждений образования узнавайте по телефону. +7 375 29 119 21 09. +375 29 119 21 09 или на сайте belapb.by. И добро пожаловать в команду.
1: Это была реклама.

0: собственно, другого и быть не должно. Я уверена, что и дальше эту строчку вы пропели вместе с Губиным. Ну, это же супер-хит. Давайте разбираться с человеком, которым первый правильно ответил. И это Юлия. Единственное, номер Юли я не вижу, но уже отправила вам сообщение, так что давайте меняться. Я вам это сообщеница, а вы мне номерок. А чуточку позже вам еще и подарок отдадут. Набор кормов для собак и кошек от компании ВВП Зоовет и ее проекта «Мой питомец». А 25 и 26 июля приходите в ТРЦ Палаццо на масштабную и яркую международную шоу-выставку «Кошек. Королевство кошек». Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород, большая юбилейная шоу-программа, конкурсы красоты, награждение призеров рейтинга Всемирной Федерации Кошек и многое-многое другое. Ну а мы едем дальше. У нас для вас тоже многое многое другое. Это «Хит за хитом» и «Kenny & Grey Strangers» прямо сейчас.
1: Рубрику представляет компания «ВВП Зоовет». Корма «Супер Премиум» и «Холистик» классов «Блиц Оптима Нова» и «Травет Плюс» от компании «ВВП Зоовет» — это оптимальные и по-своему уникальные рационы на основе свежего мяса и натуральных ингредиентов для здоровой и счастливой жизни ваших питомцев. Подробности на www.zoovet.by.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
3: Восемнадцать часов и 30 минут, это наконец-то шоу на Юнистар, и мы с вами двигаемся в сторону пятницы. Ну, слушайте, недолго уже осталось, вечер среды считать не будем, переживем завтрашний четверг с помощью музыки, естественно, а потом все, снова будем готовиться к выходным. Ну, а кто знает, может быть, у кого-то уже завтра начинается отпуск. Ребята, я надеюсь, вы едете куда-то в очень теплые страны.

0: Если нет, то тогда будем согреваться с помощью музыки. Brooks, Extend и Paid to Exist. Blackbird Alliance тут. Чуточку раньше. И Capital City Safe and Sound. Такой любимый и такой знакомый хит. Раньше остальных ворвется сразу же после Кеши. А она в гостях у Димы Скороходова. И это This is Moment и Unistar.
1: Реклама. Главное событие этого лета.

0: 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Смачная вечера с котелочка на вогнище, на свежем поветре ночевочка. Ну и нулевочка. Лидская нулевочка пшаничная. Безалкогольная, с пшаничным смаком да пухнатой пеной. Ну и нулевочка. Безалкогольная, пшаничная.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник нормативка БАЙ помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
4: Что ты выберешь? Доходность или надежность?

0: 42-111.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Лето в разгаре выгоды. В Пятом элементе только до 3 августа. Покупай мощный моющий робот-пылесос Narva Freo X Ultra с технологией сжатия пыли и щеткой защиты от наматывания волос со скидкой и оплатой частями на 24 месяца. Всего от 54 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет.
3: This is Mova на Юнистар.
2: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
4: С 14 по 27 липеня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Алей Сланечников и Слобода – 5,89 за 1 литр. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» – 44,569,33.
5: Вітаю! This is Mova! Разом слухаємо іншамовний хіт Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Моє ім'я Дмитрий Скороходов.
3: This is Mova!
5: Сёння хачу падарыць вам крышачку шчасця. Хаця б у выглядзе песні. Гэта Кеша. Happy!

0: 18.39, наконец-то шоу на Юнистар, и хочется сказать, вот это чудо! Можно же совсем ничегошеньки не делать, о чем это я? В Корее создали комбинезон, который сам надевается на человека, причем даже во время движения. Использовали принцип лианы, комбинезон подтягивается, как будто плющ по стене дома. Но все это происходит гораздо быстрее, всего лишь за 10 секунд, и это потрясающе. Вот бы еще такие колготки, платья, которые сзади сами застегиваются, и все. Можно красить себе ногти, не думать о том, что сейчас будешь одеваться и маникюр испортишь. Эх, такую бы премию за такую разработку дали. Но пока только комбинезон. Довольствуемся тем, что есть, и я надеюсь, что все-таки у этого разработчика есть жена, которая намекнет, что надо идти дальше.
1: Рубрику представляет «СПА-ривьера».

0: впечатления. Чистое блаженство и перезагрузка. Без дальних перелетов и суеты. Проспект Победителей, 110. Телефон 7884.
1: Юнистар. Хит за хитом.
2: I am paid to exist.

0: 18 часов и 42 минутки. Это, наконец-то, шоу «Да и не старый». Мы продолжаем болтать в драйв-чате сегодня о том, чем на летних каникулах увлечены ваши дети. Хвастаетесь. Может быть, кому-то из взрослых это занятие придется по душе, и уже кто-то завтра обретет новое хобби. В телеграме «Инистар» рассказываем 610-9950, код 29. Иногда полезно взглянуть на мир глазами не только путешественника, но и ребенка. Мир сразу становится ярче. Ну а раскрашивать вашу жизнь буду я, Аня Васильева. Сразу же после информации о пробках нажму на плей и будем слушать хит за хитом. Но сейчас что надо знать? Крупная пробка на Козлова на проспекте Машерова от Платонова до Максима Богдановича. 26 минут в пути. Более 20 минут на МКАДе проведете от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. 16 минут Минская кольцевая от Байкальской до Дачной. 14 минут Смоленская улица от Захарова до Ленина. 12 Максима Богдановича от Ленина до проспекта Машерова. Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта тоже 12 минут. 13 на Куйбышева от Кульман до улицы Машерова. Ну и я желаю всем вам не загрустить, поэтому нажимаю на play и приближаю момент, когда мы встретимся тут с Комаро и с китом Let's Go.
1: Партнер дорожной информации — компания Автосеть. Шины и диски. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Реклама.
3: Лето на максимум, цены на минимум в «Маяке». Сахар-песок, правила вкуса, 4 рубля 59 копеек за 2 килограмма. Масло подсолнечное, «Гуд», 3 рубля 69 копеек за 800 миллилитров. «Маяк», мы снижаем цены. Предложение действительно с 20 июля по 2 августа. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
4: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
5: Витамин D для вашего дома. Мебельный мегамаркет «Домашний очаг».
6: Матусевича 35.
5: Летняя распродажа на «Ламода». До 15 августа. Любимые бренды со скидками до 70%. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 июля выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты».
5: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер — препарат «Диавен».
9: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли — как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить тяжесть, боль, усталость в ногах при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям и во время кормления грудью. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Ликфарм».
11: Yeah.

0: 18:52. Это наконец-то шоу на Юнистар. И я у вас в драйв-чате сегодня спрашиваю, а чем же на летних каникулах занимаются ваши детки-конфетки? Написала Анастасия. Мы своему сынишке за хорошо законченный учебный год подарили новенький телефон. Так вот, он бегает и все вокруг фотографирует. Он сейчас у бабушки, так что сплошная природа. И это все присылает нам. Хвастается, мол, посмотрите, как красиво, посмотрите, не зря. Ну, слушайте, точно так же радоваться природе можете и вы, взрослые. Тем более, что радио «Юнистар» и компания МТС приглашают вас на фотопрогулки по Минску. Ведущий и профессиональный фотограф Валентин Середа научит вас делать потрясающие фото на смартфон. А замечательный гид Сергей Бусько расскажет много интересных историй. Ближайшая фотопрогулка пройдет сегодня по Раковскому предместью. Во время прогулки мы протестируем Samsung Galaxy S26 Ultra. Он делает идеальные кадры даже в сумерках и темноте и может снимать издалека любые детали без потери качества. Приобретайте Samsung Galaxy S26 Ultra. Трав в МТС.
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: New Religion. И я напоминаю, что в пятницу состоится хит-парад Юнистар ТОП 20, очередные итоги и любимые хиты, за которые вы голосуете. Голосуете же? Можете сделать это прямо сейчас, а мы пока послушаем Диму Билана и Мари Краймбрери. Вот такой дуэт. Маранди и Хелена поют Save Me сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды на Юнистар.
1: Реклама.
2: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,81% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.

0: И к новостям компании. Белгазпромбанк и Банк развития предлагают малым и средним предприятиям, а также индивидуальным предпринимателям страны кредиты в белорусских рублях на срок до 7 лет. Ставка от 6,13% годовых. Подробнее о финансировании проектов в различных сферах экономики можно узнать на сайте belgazprombank.by и по номеру 120. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. В Гродненском зоопарке снова пополнение. У Яка по кличке Звездочка родилась самочка. Окрас у малышки в точности, как у папы Дымка, светло-серый. Поэтому сотрудники зоопарка, не раздумывая, назвали крошку Белоснежкой. Для гродненских яков это уже второе прибавление в этом году. Ранее, в конце мая, у другой самки по кличке Жея родилась малышка Яра. Имя для нее выбирали подписчики в Инстаграм, пишет СБ «Беларусь сегодня». На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер новостей – Брестский мясокомбинат.
2: Брестский мясокомбинат в 6-й раз стал лауреатом конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества за 2025 год, чем подтвердил свой статус, постоянный уровень качества и расширение ассортимента продукции. Брестский мясокомбинат благодарит правительство Республики Беларусь за высокую оценку своей деятельности.
3: Ну а прямо сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут только в Бресте и Гродно, а еще в этих городах возможна гроза. В остальных городах Беларуси без осадков, ночью только и до плюс 13. В Минске ночью тоже до

0: 19.10, наконец-то шоу «Нини Стар» и финальный на сегодня выпуск рубрики «О чем говорят машины» или «Автоновости». Так что же там? Летние кинотеатры под открытым небом – это прекрасный способ отдохнуть и отличная идея для свидания. И знаете, в разных странах мира есть свои особенные места для такого досуга. Вот, например, в ЮАР автокинотеатр построили прямо на крыше торгового центра. Там можно же взять в аренду ретромобиль, ну, чтобы вайба добавить, так сказать. В некоторых городах Германии устраивают эксклюзивные кинопоказы для владельцев классических винтажных автомобилей. Так что на новеньком электрокаре вы туда не попадете, попросту не пустят. А вот в американской Пенсильвании в автокинотеатре показывают фильмы только с оригинальных кинопленок. Никаких цифровых технологий. В репертуаре ретро-картины и, представьте себе, ужастики. Ой, мне кажется, это очень атмосферно. Вот прям так и захотелось взять в аренду ретро-машинку и прямиком в Пенсильванию. Далековато будет, да? 2 недель отпуска не хватит. Ладно, придумаем что-нибудь еще.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Моторные масла и автохимия Адека».
1: Часов и 14 минут. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается, а мы двигаемся дальше. Вот кто-то скажет, рановато ты, Ань, в среду про пятницу думаешь. Но вот так мне хочется облегчить всем нам жизнь, потому что, ну, пятница — это такой наш маленький, но постоянный праздник. И когда как не в среду об этом вспоминать, тем более в среду вечером. Но не будем забывать о завтрашнем четверге, который тоже надо как-то пережить. А вот как, звезды подскажут. И я, естественно, тоже. Деловой гороскоп на завтра. Вернусь с ним к вам буквально через 7 минут. А сейчас Дэвид Гетта. Would I like to you? Ладно, не сейчас, подождать. Придется буквально полторы минутки. А потом слушаем громко.
2: Реклама.
3: Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
4: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
5: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е+ в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, два приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» Тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее Игра.европ.бай. Городской телефон 388-76-76.
6: Уборка без усилий. Легкий вес, высокая мощность. В электросиле в июле вертикальный моющий пылесос Dreamy H12GT с высокотемпературной самоочисткой за 1296 рублей либо с платежом в 72 рубля в месяц на 18 месяцев. Кредит 0,0001% годовых предоставляется банком-партнером. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Силовой», а также по телефону 7677.
7: Волшебство цирка и Египта в Гомеле. С 18 июля по 9 августа Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». По улице Мазурова, 112, возле Ледовой арены. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас. Без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская 27, телефон 8029-226-2868.
2: Остался всего один рекламный ролик.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?
9: Кэшбэк по карте.

0: mirafm.by или по телефону 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Смектосорб.
2: Селезенкин?
3: Есть.
2: Печенкин?
4: Есть.
2: Кишечник? Где кишечник?
3: Расстроился. Снова диарея.
5: Смектосорб для лечения острой диареи у взрослых и детей.

Итак, деловой гороскоп на завтра. Овны, как всегда, мы начинаем с вас. Позвольте событиям развиваться самим по себе и не требуйте никаких объяснений. Завтра вы все равно их не получите. Тельцы, а вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как-то не смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться именно в вашем настроении. Близнецы, а вы будьте аккуратнее, предпринимая те или иные действия. Завтра вам предстоит сделать какой-то выбор, и не пожалейте времени на раздумья. Раки, завтра основным вашим оружием будет слово. Постарайтесь придать ему максимальный вес интенционно и можете не заботиться о его смысловом наполнении. Хотя тут я бы с звездами поспорила. Львы, поспешные действия ведут к запоздавшим сожалениям. Уверьте ваше нетерпение и действуйте пошагово. Девы, вам может понадобиться совет. Не стоит особенно задумываться над тем, у кого его попросить. Спросите всех, кто попадется под руку. Ну, вас же никто не обязывает потом воспользоваться каждым из этих советов. Выберите самый нужный. Весы. Завтра все будет как-то не так. Тот, кому вы хотели бы проявить внимание, оттолкнет вас. И, напротив, желая побыть в одиночестве, вы окажетесь в окружении шумной толпы пристающих к вам людей. В общем, с этим надо что-то делать. Можно дома остаться. Скорпионы. Завтра у вас, возможно, разыграется фантазия. Так что, увидев парочку розовых крокодильчиков, не спешите сразу вызывать неотложку. Это не белая горячка. Это вы творите и вытворяете. Стрельцы. Завтра вы целый день будете находиться в состоянии полной растрепанности чувств. Вам будет трудно решить даже самые простые вопросы. Слушайте, не нервничайте понапрасну.

0: эти все обязанности. Вот пусть они там все порешают, а вы как-нибудь до послезавтра переживете. Козероги. Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, чтобы не превратить малозаметный, пока что беспорядок, в нечто большее, похожее на первозданный хаос. В общем, наблюдайте со стороны. Водолей. Не стоит чураться того, кто выглядит более удачливым, чем вы сами. Завтра один из таких людей может сделать вам весьма выгодное предложение. И было бы глупо отказываться от него только на том основании, что у вас где-то там есть своя гордость. Никто вас унижать не собирается. Соглашайтесь. Рыбы мои, завтра стоит посвятить некоторое время на профилактическую проверку как собственного здоровья, так и работы машины, прочих механизмов. Если... конечно, ваше существование ими обременено. В общем, заботьтесь не только о себе, но и о том, что создает ваш комфорт. А мы едем дальше. И мне так комфортно с вами и с хитами на Юнистар, что я нажимаю на плей и позволяю Джейпи Куперу ворваться в эфир Юнистар.
1: Юнистар.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Моя сегодня с утра тарахтит и тарахтит.
2: А моя такая тихая.
1: Чем ты ее успокаиваешь?
2: Заливаю моторное масло Адека. Качественные европейские смазочные материалы для авто, мотоциклов и других видов техники от официального дистрибьютора в Республике Беларусь на adeka.by.
3: Девятнадцать часов и тридцать один минут. Коротко о том, что происходит с мозгом к вечеру. Надеюсь, у вас не так. Но в любом случае, привести в чувство нас

0: и Tiny Tempo, Hit Dracula. Слушаем буквально через 10 минут, Looking, чуточку раньше. И Avicii, Aloe Black, вот для таких, как я. Wake me up. Просыпаюсь вместе с вами, я Аня Васильева. Ну а что, к вечеру уже можно. Ведь самые важные дела закончены, а значит, можно приступить к тому, что вам действительно нравится.
1: Реклама. Ами. Акция «Летняя распродажа». Только с 10 по 23 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
1: 23 июля в Большом зале Белгосфилармонии концерт «Летний подарок любимому городу». Программу из произведений Чайковского и Римского-Корсакова представит Государственный академический симфонический оркестр под управлением Александра Анисимова. 6+. Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
4: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
5: «Уника? Уника? Уника?»
4: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленные в Италии из отборного мяса корма «Уника» – то, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь – компания «Ветторг-партнер».
6: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Кустов.
3: Надо знать.
6: Вы знаете, почему некоторые люди чихают на солнце? Выходишь из подъезда в солнечный день и начинается. У явления есть научное название – фатический чихательный рефлекс. Ученые считают, что у его обладателей есть своеобразная проводка в мозге. Нерв, отвечающий за реакцию на яркий свет, расположен слишком близко к нерву, который управляет чиханием. Когда зрачки резко сужаются от света, импульс может случайно перепрыгнуть, и нос воспринимает это как команду чихнуть. Такая особенность встречается примерно у 20-30% людей. И, кстати, это наследуется. Если кто-то в семье солнечный чихальщик, велика вероятность, что дети будут такими же. Так что если вас разобрало на чих, как только выглянуло солнце, вы просто обладатель редкого, но вполне безобидного таланта. Его не стоит путать с аллергией на солнце, потому что она вызывает сыпь, зуд и прочее в ответ на воздействие ультрафиолета. А это другое. И это надо знать на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из вида.
3: Надо знать.

0: 19:42. Это наконец-то шоу «Ныне старый». Вдогонку летит новость. И вот если влажные салфетки уже совсем не влажные, значит, вы неправильно их хранили. Я думаю, многие с таким сталкивались. Вот на .by поделились лайфхаком. Чтобы эти самые влажные салфетки быстро не высыхали в пачке, храните их, та-дам, в холодильнике. Холод замедляет испарение жидкости, а повышенная влажность внутри холодильника не дает им высыхать. Правда, если я положу салфетки в холодильник, я про них, естественно, благополучно забуду, и тогда они мне действительно не понадобятся. А вот если понадобятся, то придется купить новые, потому что рискуют замерзнуть. Ну, хотя, если мы дождемся тех самых жарких деньков, вполне возможно, в этом будет новый смысл. Влажные охлаждающие салфетки. Эх, скорее бы потеплело.
1: Рубрику представляет «СПА-ривьера».

0: Партнер шоу «Моторные масла» и «Автохимия Адека».
1: Этим вечером в рамках «Наконец-то шоу» мы с вами болтали в драйв-чате, и вот сейчас будем закругляться. Я у вас спрашивала, чем на летних каникулах увлечены ваши дети? Вы отвечали мне в Телеграме, и не стар Илья пишет. У младшего сына, ему 12, все попроще будет, тусит на даче, гоняет с приятелями на великах, а вот у старшего ему 18. Все гораздо серьезнее. Помимо прохождения производственной практики, параллельно самостоятельно погружаются в астрофизику. И погружения, хочу сказать, очень глубокие. Во время совместной беседы у меня ощущение, что я попал на защиту диссертации. Но это даже интересно, потому что я сам интересуюсь небесными светилами. Вот, пожалуйста, яблоня от яблоньки. Вероника, наши дети сейчас у бабушки за городом позвонили мне и рассказывали, как устроили перестрелку незрелой голубикой. Я их, конечно, поругала немножко, но все равно счастлива, потому что носятся они на свежем воздухе. А представляете потом, как они будут вспоминать все это? Я вот тоже вспомнила, как мы тусили с сестрами на даче. Это потрясающее время, которое мы периодически, приезжая туда же, на дачу к бабушке и с дедушкой, вспоминаем. То, как мы обсуждали какую-то несуществующую Людочку, пытаясь пародировать разговоры взрослых. То, как пропололи бабушке цветочки, оставив в клумбе исключительно сорняки. Ну, потому что, на наш взгляд, они смотрелись там намного красивее. Вот лето для детей — это такая большая, целая жизнь. Так что не лишайте их удовольствий. Ну и, конечно, кайфуйте вместе с ними. Потому что, когда у вас есть ребенок, это такой законный способ немножечко почудачить. Вот этим и занимайтесь.
2: Реклама. Хозяйка под дождем где-то ходит, а дома хорошо и в миске кэтфит. Сухой корм от белорусского производителя. Так вкусно, и столько протеина, витаминов и минералов. Кэтфит. Сплошное.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Фанипаль и Дзержинск. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Арлекин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 22 июля в Фанипале, 25 и 26 июля в Дзержинске. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Это было...

19 часов и 55 минут. Это, наконец-то, шоу «Ныне не старый». Это мы с вами будем закругляться. Прощаюсь с вами до завтра. Аня Васильева проводила прекрасное время рядышком с каждым из вас. Вот и завтра продолжим четверг. Будем приближать пятницу. Ну и, конечно, не забывайте голосовать за любимчиков на нашем сайте unistar.by. Это, я намекаю, на итоги, который Вадим Савин подведет уже в эту пятницу. Так что давайте активничайте. Делать это можно и в мобильном.

0: мобильном приложении Юнистар. Голосуйте за хиты, и будем чаще слушать их в эфире Юнистар. Так что все зависит от вас. Ну, а от меня зависит то, что я нажму на плей, и дальше с вами будут лучшие из лучших. Это Queen. I want to break free. После выпуска новостей Nickelback. Ну, а буквально через пару секунд Филатов Кэрис. Give it away.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. На какие специальности подают документы абитуриенты с самыми высокими баллами, рассказали в Минобразовании. Тем, кто набрал более 390 баллов, интересны международная экономика и торговля, международные отношения, экономическая информатика и прикладная физика. Напомню, сейчас в Беларуси продолжается прием абитуриентов на платное обучение. Он завершится 1 августа. В Беларуси могут пересмотреть подход к обучению водителей. На заседании постоянной комиссии по обеспечению безопасности

0: ориентированным. Для этого планируют увеличить количество часов вождения. Кроме того, хотят активнее использовать в автошколах интерактивные тренажеры. Также в программу обучения может войти отработка действий в экстремальных дорожных ситуациях. Таким образом, власти рассчитывают снизить число аварий по вине автомобилистов со стажем до 2 лет. В Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Он расположен на пересечении улиц Неманской и Лицкой. Принцип работы довольно прост. На светофоре зеленый сигнал загорается одновременно для всех пешеходов. Машины в это время стоят на красном, а люди могут спокойно пересекать перекресток по любой траектории. А велосипедисты могут даже не спешиваться, сообщает Белта. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 29 копеек, доллар США – 2 рубля 89 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 68 копеек. И в завершении выпуска. В Гродненском зоопарке снова пополнение. У Яка по кличке Звездочка родилась самочка. Окрас у малышки в точности, как у папы Дымка, светло-серый. Поэтому сотрудники зоопарка, не раздумывая, назвали крошку Белоснежкой. Для гродненских яков это уже второе прибавление в этом году. Ранее, в конце мая, у другой самки по кличке Жея родилась малышка Яра. Имя для нее выбирали подписчики в Инстаграм, пишет СБ «Беларусь сегодня». На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут только в Бресте и Гродно, а еще там, возможно, гроза. В остальных городах без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью тоже плюс 11-13, временами дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске, в остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего завтра будет в Гомеле, да, плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, и в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
0: А дальше хит за хитом.
3: Oh, Father, tell me.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Плинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: всех обновлениях в Betera Pass нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фрисбинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.

0: Коммерческая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Встречи с сябрами всегда по отличному поводу. Где ты чувствуешь поддержку друзей. Где наши голоса звучат как один. И согревает тепло настоящей дружбы. Сябры, когда собираются свои. Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 314. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут только в Бресте и Гродно, а еще там, возможно, гроза. В остальных городах без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью тоже плюс 11-13, временами дождь, возможно, гроза. Завтра днем осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске, в остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего завтра будет в Гомеле, да, плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, и в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, и в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Детская реклама.
1: Минское городское управление департамента охраны напоминает. Уезжая на работу, в отпуск, командировку или на дачу, позаботьтесь о сохранности своего имущества. Не забудьте закрыть окна, балконные рамы, проверить входную дверь, использовать охранную сигнализацию. Департамент охраны. Безопасность, проверенная временем.
0: А дальше хит за хитом.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси осадков не обещают в Гомеле, Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди и грозы. Теплее всего будет в Гомеле до плюс 24, в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске 19-21 тепла, и в Минске тоже до плюс 21, временами дождь, возможно, гроза. Так что прихватите с собой зонтики.
1: Хит за хитом. Весь день.

0: Радио Юнистар. Хит за хитом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все.